Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был у родителей, и мама мне рассказала, каким я был в детстве веселым ребенком. Вот, например, когда я еще не умел говорить, мама, чтобы я не стучал игрушкой об пол, сказала, что если я не перестану, придет дядя Бабай. Так и знай. И когда пришел отец, я ему показал на диван и сказал: «Дядя Баю-бай». Он подошел к маме и спросил: «А что это еще за дядя здесь, Баю-бай, а?»
1: Ты приручала, как птицу, меня. В тайной любви ты меня посвящала. И за собой в неизвестность маня. Сердце свое

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одного моего друга отчество Леопольдович, и мы все его в шутку называем Леопардович. И вот как-то недавно звоню ему, говорю: «Алло, Леопардович, привет, там, как сам, все такое». И голос в ответ такой: «Это не Леопардович, это сам Леопард». Телефон взял его отец.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, а если для вас придумать шутку, это не так просто, это очень просто. И далеко это не в первый раз для вас, срочно пришлите свои шутки на сайт русрадио.ру. Лучшие из них озвучит сам Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Например, да? Давайте прямо сейчас придумаем шутку про группу «Рефлекс». На приеме у невропатолога после удара молоточком участницы группы «Рефлекс» рефлекторно запели.
1: Что слушает страна? Если

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Пока еще лето, многие наверняка в деревне вместе с дедушками и бабушками. Кстати, если вы хотите быстро проверить, в какой форме ваш дедушка находится, можно сделать, как я в детстве, сыграть в индейцев и запулить ему из лука прямо, что называется, промеж лопаток. Мой дед оказался, кстати, в шикарной форме. 4 километра бежал за мной без остановки.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. А теперь загадка. Один мой знакомый недавно в частном доме ставил интернет-оборудование. С собой у него всегда был огромный рюкзак. Он всегда его берет. Он все сделал, надел рюкзак и пошел. Через 20 минут он вернулся. Угадайте, почему? Даже не пытайтесь. Ни за что не догадаетесь. Чтобы отдать кота.

0: Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: «Зеркальце» и «Яблочко на тарелочке» – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый работает оператором связи, рассказывал, недавно звонила женщина, а на заднем фоне прям отчетливо слышно, как закипает чайник со свистом. В середине разговора писк становится просто уже нереальным. И этот оператор ей вежливо говорит: «Пожалуйста, выключите чайник, он уже вскипел у вас». На что женщина так удивленно закричала: «Коля, неси халат, они нас

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один друг рассказывал, недавно выгуливал собачку в парке, и навстречу шла молодая пара. Парень спросил, может ли его девушка погладить собаку. Ну, он, конечно же, разрешил. Девушка радостно подбежала к собаке, начала ее гладить. И этот парень так смотрит на эту картину и говорит, какие же все-таки они милые. Только вот выгуливать нужно без этого никак.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, если в этот самый момент вы думаете, как, каким образом незаметно от мужа принести домой второго котика, нужен точно такой же кот, но как и первый. И все. Если будет настаивать, что их два, все отрицайте. Не благодарите.
1: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно утром решил выйти побегать на стадионе, и сразу со мной там появились две девушки. Так получилось, что они стояли посреди стадиона с собакой, гуляли, а я бегал вокруг них. Потом они ушли, опять же, вместе со мной. И знаете, у меня вот до сих пор такое стойкое ощущение, что меня выгулили две девушки и овчарка.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+. На этой неделе номер 3.
5: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
4: Номер 2.
6: А кто тут сам?

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
2: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, творчество Евы Польной лишний раз показывает, что нам, парням, бесполезно разбираться в женском мироощущении, скажем так. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя, одним словом. И я недавно окончательно в этом убедился. Мало того, что девчонки моют голову иногда отдельно от тела, но это ладно. Некоторые из них моют челку отдельно от всей головы. Так что, парни, даже не пытаемся.

0: вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно убедился, что у процесса старения есть свои преимущества, причем весомые. Вот, например, я всегда мечтал увидеть северное сияние. И теперь для этого мне достаточно всего лишь просто резко встать с дивана. И все. Конечно же, под любимые песни.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Не откладывай ничего на завтра! Откладывай на послезавтра! Будет 2 свободных дня! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Должна была начаться одна из басен Крылова. Встретились как-то жаворонок и сова на русском радио. Тимур Бодров пришел. Привет. Как бы ты продолжил эту басню? И все захрапели?
1: Нет, хотелось бы, чтобы как стрекоза пела и плясал. Тем более, что лето еще не закончилось. Но это какой-то уже совсем микс из разных басен Крылова.
0: Слушай, ну это хотелось бы, а как на самом деле?
1: Все получится, все будет отлично.
0: Слушай, хорошо, ну тебе петь и танцевать, я пошел
1: спать
0: давай. Спасибо.

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигать было боль, но выживай.
0: Русское радио.
2: Ты неотразима, как балетик прима.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра подготовила проекты приказов и постановлений правительства для модернизации Почты России. Документы вводят новые способы отправки переводов и обновляют нормативы доставки писем. Сейчас безналичные почтовые переводы от граждан принимают только с банковских карт. Новые правила добавят возможность использования цифровой рубль и систему быстрых платежей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года. И к другим темам. 60 регионов страны ограничат розничную продажу алкоголя 1 сентября. Запрет на покупку спиртного в магазинах в течение суток не затронет заведения общественного питания, передает РИА Новости. Среди регионов с полным суточным запретом – Башкортостан, Дагестан, Карелия, Удмуртия, Красноярский, Пермский и Ставропольский края. Максимальный размер пособия по безработице в стране в первые три месяца выплаты может вырасти до 17 тысяч рублей в 2027 году, пишет ТАСС. Эксперты финансового университета при правительстве ожидают плановую индексацию на уровне 5-7%. Сейчас максимальная выплата в первые три месяца составляет почти 16 тысяч, а в последующий период порядка 6 тысяч рублей. Кофе блокирует негативные эмоции буквально на клеточном уровне. В новом исследовании ученые подтверждают, что кофеин действует как мягкое противовоспалительное средство и помогает уменьшать последствия депрессии и тревоги. Специалисты считают, что напиток способствует сохранению работы систем, связанных с дофамином и серотонином, которые участвуют в регулировании настроения и эмоционального состояния. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
3: И вот что мне интересно, друзья, какое оно ваше сегодняшнее утро? Кто вы этим утром, я бы даже так сказал. Возможно, вы утренний энерджайзер, кто проснулся буквально за минуту до будильника, или все-таки сонный ленивец, что прирос к подушке. Или как я, музыкальный романтик. Но главное, знайте, под каждое настроение у нас найдется та самая песня на русском радио. Так что просыпаемся вместе. Доброе утро.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Я убежден, друзья, что даже маленький праздник намного лучше самых прекрасных будней. И вот что значит сегодня, 25 августа, мы можем отметить. Сегодня большой вкусный праздник. Сегодня день рождения картофельных чипсов. Я лично вот сегодня вечером думаю устроить дегустацию новых вкусов. Что-нибудь от краба до трюфеля. Можно устроить и киномарафон, потому что, ну... Какой просмотр фильмов обходится без хрустящей пачки? Ну, а если кто-то из вас следит за калориями, для вас дополнительный праздник. Сегодня праздник без чувства вины. Да, один день, пара чипсин, я уверен, не испортят вашу фигуру. Главное, вовремя остановиться.

0: Про что, про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили. На русском.
3: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым.
2: В среду в 11:30.
3: Русские каникулы на русском радио.
2: Реклама на русском.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
17: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
25: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла,

0: вот интересно, как запоет Вячеслав Макаров, когда она, та самая, кому песня обращена, даст все-таки ему еще один шанс. Хочется верить, что это будет абсолютный гимн триумфа любви, страсти, ну и, разумеется, работы над ошибками. Или как вы думаете, все-таки парень опять накосячит и будет просить о еще одном шансе? Что думаете? В любом случае, мы здесь, на Русском радио, будем следить за развитием событий.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, это я, ну и Бодров значит бодрый. Бодрость дарю через музыку, через улыбки. Ну и пусть улыбку мою не видно, зато, надеюсь, хорошо слышно. Она в каждой песне, в каждом звуке. Ну и вообще, я уверен, что улыбка — это самый лучший аксессуар. Одинаково круто смотрится как с вечерним нарядом, так и с уютной домашней кофтой. Так что улыбайтесь чаще вместе с нами, с Русским радио.

0: каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
5: В ленту.
6: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на банк.ру. А вот и банк 0+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Гипермаркет Офис Мак.
15: Звонок для учителя.
16: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
17: Экономьте с Офис Мак.
18: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
22: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вот слушал Нюшу и поймал себя на мысли: великие песни как пластилин. Да, настоящий хит невозможно испортить. Меняются поколения, инструменты, стили, но основа остается живой, потому что музыка на русском радио лечит любую непогоду.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
6: Йоу.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодарском крае загорелся НПЗ из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На месте происшествия работают экстренные службы. Также был атакован поселок Афипский. Обломки дронов упали на территории железнодорожной станции. Погибли два человека. При ударах по поселку также повреждено как минимум 10 частных домов. И к другим темам. Президент подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ предусматривает введение временного управления имуществом, если владельцы объектов не обеспечили необходимый уровень безопасности. Новые правила затронут энергетику, связь, транспорт и промышленность. Решение о введении управления принимает правительство на основании поручения президента. Указ вступил в силу 24 августа. Россияне вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от внесенной суммы, сообщили в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма расходов, с которой допускается вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, при годовом доходе в 500 тысяч рублей и пожертвованиях на 50 тысяч к возврату из уплаченного НДФЛ полагается 6,5 тысяч рублей. И о погоде. Сегодня в столице температура воздуха будет находиться в диапазоне от плюс 16 до плюс 18 градусов. Ночью она опустится до плюс 11. В Московской области прогнозируется от 15 до 20 градусов, а ночью столбики термометров покажут до плюс 8. Ветер западный, юго-западный от 4 до 11 метров в секунду. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Все-таки радует, что утро еще летнее, да? Ну, разумеется, огорчает немного, что осень на подходе, но согласитесь, если бы 365 дней в году светило бы солнце жаркое, мы бы наверняка перестали бы его замечать, и лето превратилось бы в такие скучные будни, как кондиционер в офисе, который постоянно работает. И лето мы любим в том числе за то, что у него есть четкий срок. Ну и да, примерно через неделю у нас автоматически появится новая романтическая цель на ближайшие 9 месяцев – дождаться следующего лета.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.

0: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: перевернуть всю вселенную, то и полет на Луну малиновую уже не кажется безумной идеей, да? Потому что любые расстояния, даже холод космический и скафандр неудобный, это абсолютно ничто, когда два сердца бьются в одном ритме. Ради этого точно стоит лететь сквозь темноту. Но, друзья, когда будете готовиться к путешествию, помните, на Луне абсолютная тишина. Ну и для вашего романтического свидания не забудьте захватить свой космический приемник, настроенный на волну русского радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки.

И через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Друзья, вы замечали, что лучшие шутки рождаются на кухне во время поездок с друзьями, посиделок, и пора вам масштабировать талант. Для этого на Русском радио стартовал проект «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Да, если у вас есть в запасе та самая убойная шутка, срочно отправляйте ее нам через сайт rusradio.ru. Самые топовые приколы Антон Юрьев озвучит в эфире Русского радио на всю страну, а авторам мы подарим уникальную футболку с вашим шедевром. Так что увековечьте свой юмор, заходите rusradio.ru.

0: вслед за группой «Корни» хочется поздравить не только Вик и Викторий, абсолютно каждую, каждого, кто отмечает свой персональный Новый год сегодня, 25 августа. Машам и Оксанам, Максимам и Артемам, короче, всем именинникам желаю, чтобы жизнь ваша была яркой, как уходящее лето, а счастье бескрайним, как теплое Южное море.
1: Летнее утро.

0: Реклама на русском.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидки. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Да что?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
19: Гипермаркет «Офис Мак».
20: Звонок для учителя.
21: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
22: Экономьте с «Офис Мак».
23: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
24: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
26: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Верим, знаем, найти Ирину Дубцову всегда можно в хит-параде русского радио в золотом граммофоне. Регулярно становится она частью этого парада чемпионов. Вот и сейчас, кстати, в первой десятке песни Ирины «Память». Да, огорчает только то, что на прошлой неделе песня эта слегка просела, но вы знаете, как поддержать любимую артистку русрадио.ру «Золотой граммофон».
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Прокуратура Краснодарского края обеспечит контроль соблюдения прав граждан в связи с атакой беспилотников в Северском районе. На данный момент обеспечено тесное взаимодействие со всеми профильными ведомствами с целью оказания помощи местным жителям. Для приема жалоб и предоставления правовой поддержки организована горячая линия. И к другим темам. С 1 сентября в стране начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь договор на платные услуги можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через мессенджер Макс. Изменится и требование к содержанию договора. При оказании анонимных услуг пациенту не придется указывать в нем данные паспорта. Платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут проводиться с письменным согласием пациента. Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 26 тысяч рублей по состоянию на 1 июля. Пенсия работающих граждан достигла 24 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. Самая высокая средняя пенсия у неработающих в прошлом месяце была зафиксирована в Чукотском автономном округе – почти 44 тысячи рублей. Самая низкая в Дагестане – 19 тысяч рублей. Роспотребнадзор выдал рекомендации по адаптации детей к учебному году. В частности, родителям заранее стоит наладить у школьников стабильный режим дня и рациональное питание и достаточную физическую активность. Это поможет детям легче настроиться на школу. Начало учебного года для многих детей становится стрессом, а четкий график помогает ребенку понимать, сколько времени останется на досуг. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Да, друзья, есть мнение, чем позже встаешь, тем добрее утро. Но это спорно, как по мне, потому что доброе утро – это часто наше личное решение, даже собственный выбор, потому что каждый новый день – чистый лист, и если мы сами наполним его правильными вещами, кофе бодрящим, улыбками, включим песни, любимые на русском радио, то у хмурого настроения просто не будет шансов. Это да, 100%. Да, мы сами создаем свою погоду в доме, в душе, и никакой календарь, будильник нам не указ. Доброе утро, друзья!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.

0: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+. Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12-й

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+.

0: Подписка Prime услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579 7799.

0: Утреннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, как там говорят умные люди, завтрак – это главный прием пищи, залог продуктивности и основа хорошего дня. Ну, давайте будем честны, у многих реальность выглядит совсем иначе. Будильник звенит, вместо шедевров кулинарии – каша, овсянка, залитая кипятком, или съеденный на бегу бутерброд дежурный. А есть еще и те, я точно знаю, кто готов принести в жертву любой, даже самый королевский завтрак ради священных 15 минут сна. Ведь подушка утром обнимает гораздо нежнее, чем любой омлет.

0: Это Ираклий, его солнце внутри. Я тут подумал, что в быту такой вот человек с горящим внутренним солнцем самый незаменимый и многофункциональный прибор. Ну, во-первых, можно разогреть не только любые остывшие отношения и пирожки тоже. Можно солнечные ванны принимать, домашний солярий устроить. Ну и самое главное, экономия на электричестве.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: все.
1: Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь
2: ты. И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленту!
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Да
7: что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ява Польна, гости из будущего, вдохновили меня. Тоже, знаете ли, захотелось поупражняться в рифмоплетстве. Значит, рифмуем слово «метка». Тема утренняя. Розетка, салфетка, таблетка. Ну, в смысле, витаминки. А если хочется чего-то романтичного, то сегодня вечером кокетка, конфетка, брюнетка. Неплохой набор. Ну и в финале, друзья, солнце лучиком бьет сквозь густую ветку. Этот август в сердце нам стреляет метко.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29 33 66.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
7: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
8: Не оферта. Цена от указана на автомобиль Белджи С50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Белджи. Надежность в движении.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Новой волны мобилизации в стране не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информационные вбросы распространяют для дестабилизации обстановки в стране, отметил представитель Кремля. Ранее Минобороны неоднократно заявляла об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. Об этом же говорили в МИДе. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект об обязанности родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Сейчас по закону родители содержат своих детей по достижению ими 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные и несовершеннолетние. Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей студентов очной формы обучения ставит молодых людей в крайне уязвимое положение, считают законодатели. Минздрав обнародовал статистику оценки качества медобслуживания со стороны граждан. Для доли россиян, довольных оказанием помощи по обязательному медстрахованию, значительно отличается в разных субъектах страны и колеблется от 40 до 80%. Власти регионов, которые оказались внизу рейтинга, объясняют ситуацию дефицитом кадров и износом материально-технической базы некоторых поликлиник. Большинство опрошенных родителей школьников не будут экономить на подарках и цветах учителям. 46% респондентов заявили, что подарят один букет от всего класса. Из сторонников экономии 30% находят затраты на школу и без того большими, а 14% считают, что подарки и цветы – это лишнее. Около 1% договорились с учителем вместо покупки цветов на 1 сентября отправить деньги на благотворительность. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Допустим, музыку мы уже впустили. Самое время открыть двери и для других важных вещей. Например, важных увлечений. Рутину растрясем. Спонтанности легкого безумия. Потому что самые лучшие воспоминания рождаются именно тогда, когда ломаются сценарии. И, конечно, впустим искренних людей. Тех, с кем можно посмеяться от души, помолчать без неловкости. Вот и я. Я умолкаю, чтобы оставить вас наедине с лучшей музыкой на русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: 417 лет назад Галилео Галилей представил свой первый телескоп. Да, тот самый телескоп, благодаря которому люди, человеки поняли, что Земля — это не центр мироздания, а звезды — не просто дырочки на небе. А еще, я думаю, в эти дни августа, когда лето ускользает неумолимо, через мощную оптику можно попытаться разглядеть следующее лето, которое мы уже заранее так ждем.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.

0: на русском радио. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной

0: премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL+ PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: когда по-настоящему влюбляешься, то все эти привычные методы защиты, маскировки беспощадно рушатся. Ну, короче, все эти оружия девушек. Гипнотический прицел томного взгляда, острые шпильки, молчание загадочное и, конечно, тяжелая артиллерия в виде сумочки. Ну да, обезоружена.
1: Летнее утро с Тимуром Бабаевым.

0: любить так хочется, и это ведь не просто строчка из песни группы «Фабрика», это, по сути, главный манифест человечества.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
0: И вообще, я уверен, понимать свои желания — это половина успеха в жизни, ну, чтобы потом бесцельно не шататься по торговому центру. Хочу не знаю чего. Или вот, например, знакомая история перед холодильником. Хочу что-нибудь вкусненького, да? И в итоге в тебя летят кусок сыра, сгущенка, огурец, а счастья нет. Ну и здорово, что у нас здесь на Русском радио с этим полный порядок. Вы хотите хорошей музыки, мы вас ею радуем.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109. 366-805-3005.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: она непременно вернется. Группа «Винтаж», Аня Пледнева регулярно появляется в нашем эфире. Но сейчас у нас радость от другого возвращения. Карлсон вернулся.
1: Точнее, это я!
0: Точнее, Артем Сорокин. Артем, приветствую
1: привет,
0: тебя.
1: Привет, Тимур, всем большой привет.
0: Ну что, какой там, какая там погодка за окном? Погода летная?
1: Погода летная, но появляется такое какое-то уже дыхание, какое-то холодное, прохладное. Но все равно есть надежда на теплый сентябрь. Есть.
0: Я смотрю каждый день внимательно прогноз погоды на выходные. У нас вечеринка намечается последняя летняя. Очень хочется солнца.
1: Тебя там еще день рождения, не забывай.
0: Но это в сентябре, это в сентябре. Я предлагаю просто тебе, Артем, и всем слушателям русского радио послать в космос сигнал о хорошей погоде на предстоящие выходные, чтобы мы все оторвались и хорошо провели время.
1: Посылаю.
0: Ребята, думайте о хорошем, слушайте русское радио.
2: Летнее утро

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 сентября в стране заработает новая мера поддержки семей с детьми, которая предусматривает предоставление ипотечных каникул после рождения второго и следующих детей сроком до 18 месяцев. Главное нововведение заключается в том, что льгота предоставляется автоматически при подаче заявки без подтверждения справки о снижении доходов. Одно из основных условий касается суммы кредита, размер которого не должен превышать 15 миллионов рублей. Между тем, парламентарии предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами, а именно обязать банки выдавать такие кредиты, а регионы – закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. Сейчас кредитные организации в основном предоставляют суммы на строительство индивидуальных жилых домов при условии привлечения подрядной организации. Минпросвещение разрабатывает новый стандарт обучения для 5-9 классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый документ должен четко определить, каким результатам должны соответствовать школьники после освоения программы. Также планируется выстроить межпредметные связи между дисциплинами. При доработке стандарта учтут задачи комплексного плана по улучшению точных и естественных наук до 30 года. 62% работающих россиян готовы переучиваться ради более технологичной карьеры. Оптимальным форматом 39% респондентов называют примерно равное сочетание технологий и общения, говорится в исследовании. Еще 18% предпочли бы работать преимущественно с данными и цифровыми инструментами. Профессии будущего чаще всего ассоциируются у опрошенных с искусственным интеллектом. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин на русском радио.
3: Родился немного уставшим. Так в 19 веке говорили про ленивых людей. Ну, не знаю, как насчет лени, но во вторник с утра есть ощущение, что все мы немного уставшие. Статистика, однако, называет вторник самым продуктивным днем недели. В понедельник мы раскачиваемся, ну а к среде устаем. Вторник же идеальный баланс сосредоточенности и энергии. Чего всем нам и желаю. Пусть дела сегодня делаются, пусть все получается, конечно же, под любимые хиты на русском радио. Меня зовут Артем Сорокин, я далее с вами. Тимуру Бодрову спасибо за прекрасное утро. День сегодня будет замечательным. Ну а смотришь на наш плейлист, и сразу настроение повышается. Зиверт в городе лето. Пока еще лето на русском.

проснулся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Какой сегодня замечательный праздник! 25 августа во многих странах отмечается праздник под названием «День поцелуемся и помиримся». Есть у него и второе название – «День примирительного поцелуя». Так что, если с кем-то в ссоре, если поругались, вот просто вечером после работы подойти, поцеловать в щечку и сказать: «Прости меня, что я с утра вот так вот сказал грубые слова, обидел тебя немного. Ну и вообще, давай жить в любви и мире. Я тебя очень люблю».

Адьос! Это по-испански «Прощай», Бандерас на русском радио. Ну вот вообще не готовы мы сейчас, мне кажется, говорить «Прощай, лету 2026». Пока все арбузы не съедены, я так скажу. Пока дыни лежат на рынках, пока смородиновое варенье в банке еще не разлили полностью, пока кукуруза на рынках лежит, вари не хочу. Никаких адьосов. Все, никаких адьосов. Несмотря на то, что 25 августа, через неделю 1 сентября. И не знаю, как вы, я уже начал ловить некую тревожность от рекламы школьных товаров, как будто самому в школу через неделю, мальчику уже ближе к 40, а тревожность по поводу 1 сентября все еще сохраняется. Но надежда на лучшее, правильно Тимур Бодров сказал в прошлом часе, только посылаем сигналы в космос на хорошую погоду, на бархатный сентябрь и на то, что лето хоть как-то продолжится, пусть и не в календарном виде. Мари Краймбрери, Аморе, Денис Клявер, тебя удача найдет, далее на русском. Жизнь

точно сказано, не стареет тот, кто много путешествует. Возраст такой приходит, а нас нет дома. Все, мы в путешествии, и пусть это будет море. Если не море, ну то хотя бы соседний район, соседний город, лес, река, пруд, горы. У нас столько всего замечательного в России есть, и везде звучит русское радио.

0: вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономтес Офис Мак.
6: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа. Снова GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Как все изменилось в нынешнее время. Вот вспомнил человека, как спела Юлия Михальчик, и уже не нужно идти на почту с письмом, можно просто в мессенджере написать «Как ты? Как дела?». Но контактов в телефоне столько стало, что и не знаешь, кому писать. Вот смотришь, и друзья, и приятели, и коллеги. У меня даже была такая идея, знаете, сделать случайную выборку. Вот на кого вселенная укажет, компьютер укажет, тому и напишу сегодня. Есть в этом что-то такое интересное. Полный рандомайзер. Так что попробуйте, друзья, напишите сегодня кому-то, с кем давно не общались. И, может быть, это принесет свои интересные плоды. Меня зовут Артем Сорокин. С вами Русское радио. Желаю хорошего начала или продолжения этого вторника под лучшие песни.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: 7 раз примет, и муж согласится на все.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Кредитов почти на 18 миллиардов рублей набрали жители Северной Осетии за 7 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по июль оформлено около 70 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 14,5%. В Северной Осетии проведен мониторинг состояния ледника Колка. Как сообщает МЧС, специалисты из ведущих вузов страны оценили ледово-каменные массы, динамику восстановления ледника и склоны горы Джамарай-Хох. Мониторинг показал, что ледник находится в стадии накопления массы. Эксперты подчеркивают важность непрерывных наблюдений, включая видеомониторинг. Полученные данные лягут в основу рекомендаций по обеспечению безопасности населения и туристических маршрутов. Напомню, Колка относится к классу пульсирующих ледников, зафиксировано 3 схода ледника. Самая масштабная катастрофа произошла 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Элеонора Гасиева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Косово. Наша спортсменка завоевала награду в весовой категории до 57 килограммов. Напомню, весной Гасиева стала победителем первенства страны в Каспийске. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: И не ошибусь, если скажу, что главная сила притяжения в это время – это сила притяжения к дивану, к мягкому креслу, так, чтобы закрыть глаза минут на 15-20 и сразу легче, правда ведь? Да, вся жизнь в борьбе до обеда с голодом, после обеда со сном, а вот врачи говорят, что короткий сон в 10-20 минут однозначно полезен для восстановления работоспособности. Дневной сон допустим, если человек по каким-то причинам не досыпает ночью, в этом случае короткий сон позволяет восполнить силы, освежиться на несколько часов сразу. У меня вот знакомая работает в одной фирме с китайцами, а у китайцев вообще дневной сон. Культура всей страны. То есть они просто после обеда идут, ложатся спать на какие-то там раскладушки, матрасы, и на полчаса, на 40 минут могут взбодриться, освежиться, после этого продолжать рабочий день гораздо, гораздо более продуктивнее. Есть над чем подумать, есть к чему присмотреться. Берегите себя, друзья, и, конечно, улучшаем настроение с помощью песен на русском.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит.
7: 25 тысяч видов запчастей в наличии.
6: Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да, все мы, пожалуй, хотим замедлить, растянуть время, чтобы оно бежало не так стремительно. Помните, как было в детстве? День тянулся долго, лето было вообще каким-то громадным, просто колоссальным. Есть некоторые способы. Вот все замечали, что если, например, проснулся в 5-6 утра, а до этого лег в 10-11 вечера, то день кажется, ну, каким-то очень длинным. И это сделал, и это переделал, а день все еще продолжается. Это первый способ. Второй способ замедлить время – это насыщать его событиями. Чем больше всего будет в течение дня, встреч, поездок, дел, активностей здесь, там, тут или там, то время как бы уплотняется, оно уплотняется. И, в общем, мне кажется, это задача любого взрослого человека – научиться работать со своим временем. И, конечно же, музыка русского радио. Но вот она точно день делает совершенно особенным.

0: Реклама на русском. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ».
13: Не оферта. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Просыпайся! Хороший призыв Айовы на русском радио. Недавно был, знаете, в таком пасмурном настроении, подошел к зеркалу и попробовал натянуть улыбку. Ну, то есть искусственно улыбнуться самому себе. Работает! Когда в зеркале, да хотя бы в зеркале заднего вида, увидел свое лицо с улыбкой, то вот как-то даже настроение улучшается. Я не знаю, как это работает, но работает. Попробуйте, друзья, улыбнитесь сами себе. Даже если искусственно, даже если настроение вообще никакое. Ну, а если еще и спину выпрямить, вот сейчас давайте все выпрямимся, сутулиться не будем. И вот ровненько, с улыбкой, в замечательный день на русском радио.

надо пробовать что-то новое или проверять то, что уже работает. Главным событием этого музыкального часа на русском радио будет новинка Александра Шоуа минут через 10. Песня получилась какая-то грандиозная у Александры, как фейерверк, яркая, колоссальная. Не пропустите, друзья, минут через 10 на русском радио новинка Александра Шоуа, чуть ранее Юлиана Караулова и NU, 12:35 в столице. Всем большой привет!

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Тес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
8: Категория 16+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
11: 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

это делает? Как он это делает? Он, как он поет? Уникальный наш Александр Шоу на Русском радио. Навсегда с тобой, эксклюзивно на Русском радио. Вот поймал себя на ощущении, что эта песня, она, знаете, она заряжает. Вот прям аккумуляторы заряжаются от нее. И дальше будет только лучше, и дальше легче, и дальше приятней. 12:48, время московское. С вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. Большущий привет от нашей команды. Мы тут работаем для вашего настроения. Всем желаем хорошего рабочего дня под лучшие любимые песни. Дмитрий Маликов в продолжении. То ли еще будет. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Пилотный проект по розничной продаже медикаментов в аптеках на колесах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует 1 сентября. В таких пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат психотропные и сильнодействующие вещества. И к другим темам. С 1 октября в стране изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия. Маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, селлер сможет установить допустимую стоимость своего товара, отозвать согласие на скидку и установить полный запрет на участие в акциях за свой счет. Банкам продлили срок на внедрение платежей с единым QR-кодом еще на 6 месяцев. До марта кредитным организациям не будут применяться санкции за проведение платежей без универсального платежного кода. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты и рассрочку. Около 40% российских педагогов регулярно применяют нейросети в своей работе. 33% опрошенных адаптируют шаблоны на базе искусственного интеллекта под свои классы. 22% используют их для быстрой подготовки к урокам. А 19% берут их за основу в собственных разработках. При этом 58% учителей проверяют сведения, представленные нейросетями. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
3: Есть у меня такая привычка, друзья, как захожу в какое-то помещение, например, в кабинет к коллегам, или в магазин, или в парикмахерскую, сразу обращаю внимание, насколько душно, легко ли дышится, воздух свежий или тяжелый. Ну, потому что сам люблю воздух свежий. Вот даже сейчас в студии русского радио у меня окна нараспашку. А все потому, что заметил, когда воздух свежий, это сразу улучшается работоспособность. Врачи, в общем, говорят то же самое. Люди, работающие в хорошо проветриваемых помещениях, на 61% эффективнее мыслит и справляется со своими задачами. Вы скажете, занудство, занудство. Нет, вот попробуйте. Откройте окно, если позволяет погода, да хотя бы даже на 5 минут, и сразу станет бодрее, сразу станет лучше.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре СОМ акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

назад Стасу Костюшкину исполнилось 55. С прошедшим, дорогой Стас, успехов, удачи, новых хитов, полных залов, здоровья и, конечно, творческого вдохновения. Да, для русского радио «Чай вдвоем», Денис Клявер, Стас Костюшкин — это важные, ценные имена. Вот за эти годы Стас прошел через все. Был двоечником в школе, была у него травма носа, потеря голоса, 18 лет в дуэте, распад, сольная карьера, 3 брака, 20 лет настоящего счастья. Но Стас не боится быть собой, даже если это вызывает хейт, и в свои 55 он чувствует себя лучше, чем в 25, по его словам. Потому что научился главному – быть с тем, кто дает силу, и делать то, что приносит радость. Стас Костюшкин, с прошедшим днем рождения, и спасибо за песни, которые мы любим и всегда их ждем на русском радио. 13:16 в столице. Меня зовут Артем Сорокин. В продолжении у нас Валерия, в продолжении Юлия Савичева, Мод и все для нашего настроения. Вместе.

0: дня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД Мяфер».
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Транзакции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7 собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

Уже через полчаса примерно будем говорить друг другу привет, люблю, скучаю, обожаю, поздравляю, ну и другие хорошие слова в столе заказов Русского радио. Это вообще у нас такая хорошая традиция в обеденное время. Работа работой, но приветы в столе заказов, это значит вторая половина дня будет удачной. Привет передал. Обязательно будет что-то хорошее после этого. Так, из песен на Маша Вебер поставь на стоп. Дима Билан, «Молния» прямо сейчас. 13:29 в столице, через полчаса стол заказов.

Ох, а у нас время обеденное, 13:35 в столице. Знаете, как можно лучше всего поставить на стоп вот это время, пойти в столовую, где традиционно подают щи, борщ, рассольник, пюре, макароны, гречка, рыбка жареная, компот из сухофруктов. Вот он, лучший вариант поставить на стоп этот день. Самый лучший. Так что всем, кто в данный момент обедает, приятного аппетита вам желаю. Ну, а слушать мы в ближайшие мгновения на русском радио будем Марго с новой песней. Дожидаемся чуть ранее. Сергей Лазарев, «Иванушки» прямо сейчас.

0: Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с Офис Мак.
10: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Да что за нормально?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
20: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился.
20: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
22: 12+.
23: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: немного печальная Марго на русском радио. А все почему? Потому что заработалось. Ну и не мудрено, когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела. Мы только и рады. В следующем часе «Стол заказов» самое время немного отвлечься, сказать друг другу добрые, хорошие слова, как-то подбодрить, передать приветы, может быть, даже извиниться. Вот, например, сегодня день «Поцелуемся и помиримся». Такой праздник в мире. «Поцелуемся и помиримся». Ну, пока каждый из нас на работе, может быть, целоваться и обниматься не получится, а передать своей второй половинке привет, используя русское радио, это запросто. Встречаемся в следующем часе. «Стол заказов».
1: Артём Сорокин на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19.
7: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Кредитов почти на 18 миллиардов рублей набрали жители Северной Осетии за 7 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по июль оформлено около 70 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 14,5%. В Северной Осетии проведен мониторинг состояния ледника Колка. Как сообщает МЧС, специалисты из ведущих вузов страны оценили ледово-каменные массы, динамику восстановления ледника и склоны горы Джамарай-Хох. Мониторинг показал, что ледник находится в стадии накопления массы. Эксперты подчеркивают важность непрерывных наблюдений, включая видеомониторинг. Полученные данные лягут в основу рекомендаций по обеспечению безопасности населения и туристических маршрутов. Напомню, Колка относится к классу пульсирующих ледников. Зафиксировано 3 схода ледника. Самая масштабная катастрофа произошла 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Элеонора Гасиева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Косово. Наша спортсменка завоевала награду в весовой категории до 57 килограммов. Напомню, весной Гасиева стала победителем первенства страны в Каспийске. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот смотрю в календарь, друзья, и понимаю, что сегодня какой-то день полный космических событий. Ну вот смотрите, в 1609 году, 25 августа, Галилей продемонстрировал новое устройство – телескоп. А в 1835 году в США вызвало всеобщее изумление публикация в газете о том, что на Луне якобы обнаружены растения. Понятно, что это не так. Ну и в 1989 году космический зонд Voyager передал снимки планеты Нептун на Землю. Сколько всего связанного с космосом? Давайте начнем по этому поводу стол заказов с космической песни. Это будет «Падали звезды», «Рефлекс». Ну и с ваших космических приветов, космических по крутизне, по тому, насколько они яркие, насколько они внеземные по своим таким ярким эмоциям. Наталья пишет: поздравляем нашего любимого сына, внука Захара, с днем рождения. Пусть все у него будет хорошо. Русское радио, вы супер. Большой привет Челябинску из Ростова-на-Дону. Ну, Алия Мухарамова, я люблю тебя, а мои чувства к тебе — это огонь, невещественный, неугасимый, ну я же говорил. Юракаем, я люблю тебя, между нами не искра, между нами молния и гром. Жаным, люблю тебя и верю, что мы созданы друг для друга. Вот такие вот у нас приветы в начале стола заказов. Плюс 7 916 003 105 и 7. Меня зовут Артем Сорокин. Начинаем!

0: хотел бы тебя любить, в стол заказов привет передать. +7 916 003 105 7. Пишите. Екатерина пишет: привет, любимое русское радио. Передаю привет моим коллегам службы доставки СДЭК города Валуйки. Несмотря на сложную обстановку, мы делаем жизнь наших клиентов лучше. Так держать, мои пчелки. Вот так и вижу, летают, помогают всем, облегчают жизнь, доставки делают. В этом месяце мы молодцы, пишет Екатерина. Все, получим премию. Всем большой привет. Вот Екатерина Сергеевна, Натали Камышина, огромный привет. Саша, пятый верхний, я тебя очень-очень-очень люблю. Дальше сообщение от Лёльки. Мое любимое русское радио, передайте, пожалуйста, привет Руслану. Он сейчас за рулем, пусть у него все будет хорошо. Я его очень люблю. Это Оля.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у ТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен. А также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Познакомлюсь с мужчиной. Желательно без привычек. Свои превью.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Срочно не ждите, друзья. Берите в руки мобильный телефон, пишите в стол заказов на русском радио плюс 7 916 003 105 7. Как это сделал Александр Юрьевич? Добрый светлый день, любимое русское радио. Артем, поздравь уважаемому человеку, главу Алушты Галину Ивановну, с днем ее рождения. В день вашего рождения примите самые искренние поздравления и добрые пожелания. Пусть жизнь будет светлой, радостной, насыщенной приятными событиями и хорошими новостями. Вот это очень важно, хорошие новости. Соскучились по хорошим новостям, правда? Пусть всегда в работе ждет успех, пусть уважают и любят вас коллеги. Желаем благополучия в семейной жизни, взаимности, заботы и участия родных людей, дружеских встреч, улыбок, надежды, исполнения задуманного, новых достижений вам, творческого вдохновения и смелых идей. Благодарим за ваш труд и быстрые решения во благо людей. С уважением, Александр Юрьевич. Добрый день, Артем. Всем привет, хорошего эфира. Это Алла Орлова написала из Приморья. Антон, посылай.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Диана пишет: здравствуйте, хочу передать огромный привет своим любимым, моей прекрасной мамочке Марине и моей дочке Асие. Я вас очень сильно люблю, желаю

вам счастья, здоровья и всего самого прекрасного. Поставьте для нас какую-нибудь красивую семейную песню. Ну вот только что какое счастье прозвучало от Жасмин. Очень красивая история. Русское радио, любимые, здравствуйте. Передайте нам привет Евгении, Людмиле, Мару и нашим деткам хорошим. Полине, Амире, Дане и Артуру. Мы в лесу отдыхаем, делаем шашлык. У нас так классно. Давайте к нам. Спасибо, мы вас очень любим. Вот такое сообщение прям, ну, невозможно усидеть. Евгения написала. Евгения, с удовольствием бы. И видите, русское радио в лесу слышно. Мы везде. Нас даже слышно в лесу. Добрый день, русское радио. Хочу попросить прощения у своей любимой девушки Ани. Я обязательно исправлюсь. Это написал твой пух. Ну, Анечка, он действительно исправится. Ну, поверьте вы ему. Добрый день, русское радио. Дарина из Солнечной Башкирии передает привет своему брату Камилю и родителям Алику и Эльвире. Желаем не унывать от работы в огороде и наслаждаться солнцем в последние дни лета.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Так, ну, в ближайший четверг солнце все-таки обещают у нас в столице. Скорее, перемены облачности, погода будет нормальной, как говорят синоптики. Почему такое внимание вдруг к четвергу? А потому что 27 августа в четверг Леонид Агутин ждет вас на концерте. Время подарков на Русском радио. Леонид Агутин ждет вас в этот четверг, 27 августа, на своем большом концерте. Выступление состоится в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». На летней сцене, на воде. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте 8495 995 105,7.

0: подарков на русском радио.
1: Готовы сделать мы счастливой прямо сейчас Анастасию, которая дозвонилась из-за города Дмитрова. Анастасия, добрый день.
2: Добрый-добрый день.
1: Вот мы с Настей сейчас вспоминали по телефону любимые песни Леонида Агутина. Вспомнили «Хоп, хай-ла-ла-лей». Какие еще? «Просто летний дождь».
2: Еще мне нравится «Летний дождь».
1: Да, замечательная песня. Что у нас еще есть?
2: Все
1: «На сиреневой луне».
2: «Все
1: в твоих руках». Ну, да. Просто вот самые-самые лучшие песни Леонид Агутин исполнит в этот четверг в яхт-клубе в ресторане «Шорхаус». Я, Анастасия, вас поздравляю, что вы дозвонились на русское радио. Вообще сложно было это сделать? Расскажите.
2: Конечно.
1: Старались, но получилось. Можно сказать, что...
2: Да, я так рада, что дозвонилась. Очень-очень.
1: Я вас поздравляю с этим. У вас есть сейчас возможность передать привет кому хотите, на всю страну, на весь мир.
2: Я хочу на всю страну передать своей сестренке Надежде огромный-огромный привет, поздравить ее с днем рождения. У нее был день рождения 17 августа, но я немножко позже поздравляю ее на всю-всю страну. С днем рождения, моя любимая сестренка. Ура!
1: Но это еще не все. С днем рождения-то мы, сестренка, поздравляем. Но и я вас поздравляю, Анастасия. В этот четверг в яхт-клубе ресторане «Шорхаус» выступает Леонид Агутин. Как я и сказал, в подарок от русского радио вы получаете два пригласительных в танцевальный партер. Проведите этот незабываемый музыкальный вечер на чудесной летней площадке на берегу Москва-реки со сценой на воде. Ну, в общем, там классно. Вы получите гигантское удовольствие. Я вас поздравляю. Спасибо большое, что дозвонились на русское радио. Я вам все
2: Спасибо.
1: Еще раз по телефончику объясню. И вот эти аплодисменты еще раз для вас. Ура!
2: Спасибо!
1: Спасибо! Здорово! Завидую! Даже немножко завидую. В четверг буду работать, но вот за Анастасию искренне рад. Еще и почему рад? Да потому что Леонид Агутин, он же такой добрый, такой хороший. Вот смотришь на Леонида, и настроение улучшается. Правда, друзья? Все. Слушайте русское радио каждый день, и вот такие сюрпризы наверняка еще будут.
0: Время подарков на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как магнитом притягиваем хорошее сообщение от Валентины из Казахстана. Привет, добрый день, Русское радио. Хочу передать привет бухгалтерии ТОО «Казконт» из города Петропавловск, Казахстан. Здравствуйте, Русское радио. Мы, мама Алия, сын Алмаз и самый лучший водитель мира Денис Дамирович, держим путь в прекрасный город Горно-Алтайск. Нам осталось примерно 1000 километров ехать. Пожелайте нам ни жезла, ни гвоздей и, конечно же, прекрасной погоды, отличного настроения. А вам желаю океан позитива и чтобы вы его вещали прямо в сердца людей. Едем мы из Башкирии. Это 2600 километров до Горно-Алтайска. Доброго пути вам желаем и, конечно, слушать Русское радио. Добрый день. Дарина из солнечной Башкирии передает привет своему брату Камилю и родителям Алику и Эльвире. Желаем не унывать от работы в огороде и наслаждаться солнцем в последние дни лета. Очень всех люблю и брату с его женой. Желаю хорошо отдохнуть в Египте в скором времени. Всем хорошей недели. Вот такой сообщение немножко грустное, печальное. Ольга пишет, любимое Русское радио, помоги, передайте привет, мой грустный привет в Санкт-Петербург. Поругались с молодым человеком, и я уехала в Москву домой, как теперь помириться, ума не приложу. Виталий, ты мужчина, сделай первый шаг, наше счастье в твоих руках. Ну, может быть, Иван Соловьев подскажет, как быть в этой ситуации.
2: Когда счастье должно счастье держать в руках и не отпускать.
1: Ну как помириться в этой ситуации? А он в Питере, она в Москве.
2: Да как?
1: Созвониться,
2: конечно.
1: По видеосвязи.
2: Конечно. А лучше срочно купить билеты и рвануть. Недалеко же и быстро.
1: Точно, да. Ну, встречайтесь,
2: глаза,
1: Ольга.
2: Глаза в глаза,
1: и все будет хорошо.
2: Это правда.
1: Все, я убегаю, Иван Соловьев далее с вами.
2: Пока.
0: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минсельхоз открыл оперативный штаб для переориентации экспорта продукции и устранения ограничений при транспортировке товаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Группа будет выстраивать маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, пояснили в ведомстве. Для каждого региона власти определят наиболее эффективные направления на основе географии и экономики перевозок. И к другим темам. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к информации о платежах и переводах через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код, сообщает РИА Новости. Данные будет передавать национальная система платежных карт. Меру вводят для борьбы с отмыванием преступных доходов. Во всех федеральных округах откроются 12 новых школ для талантливых детей, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Обучение в этих школах будет доступно на конкурсной основе детям из разных регионов. Программа гарантирует получение практических навыков параллельно с теоретической подготовкой. Как отметил Головин, кроме создания новых школ, планируется развитие школьных театров, конкурсного олимпиадного движения и поощрение победителей и призеров соревнований. Большинство опрошенных родителей школьников не будут экономить на подарках и цветах учителям. 46% заявили, что подарят один букет от всего класса. 30% респондентов находят затраты на школу и без того большими. Около 1% респондентов по договоренности с учителем вместо покупки цветов на 1 сентября отправят деньги на благотворительность. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

конечно, не навсегда, хотя бы на недельку. Ой, нет, не на недельку, хотя бы дня на три я бы сейчас с удовольствием улетел туда, где горячее, яркое солнце, температура за 30 и рядом освежающая водичка. Но не люблю я прохладу, не люблю я вот эту слякоть, дождь и т.д. и т.п. У меня когда вот такая погода, как сейчас в Москве, сразу начинает ноги ломить, голова ныть, спину тянет. В общем, кучу-кучу болячек сразу нахожу в себе. Ладно, ребята, больше жаловаться не буду. Встрепенулись, улыбнулись, сделали погромче. Все-таки русское радио, все-таки любимые песни, классные артисты. Все это нам дарит заряд бодрости. Это раз, отличное настроение. Это два, ну и время рабочее летит быстрее. Это три. Вот в таком духе давайте мы с вами продолжим. А скоро Елена Терлеева и Митя Фомин прямо сейчас на русском.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка у ТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж». Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

люблю я готовить. Но вы это знаете. Сегодня в 6 утра, представляете, как сел на кухню. Как начал нарезать огурцы свежие мелким-мелким кубиком. В общем, приготовил я сегодня огуречный соус релиш. 10 литров. Да, кастрюля 10 литров полная. Поделюсь, конечно же, рецептом через час, буквально в 16:30 в рубрике «Иванда кухня». Не пропустите. А пока предлагаю вам вспомнить, ребят, вспомните, чем заниматься любите вы. Какое у вас хобби, какое у вас увлечение. Вспомните об этом, не забывайте и почаще уделяйте этому время. Ну, честное слово. Вы слушаете «Русское радио», это наше с вами любимое дело. Иван Соловьев, это я. Впереди Сергей Лазарев, группа «Five Star Family».

Любимая на русском. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь

0: выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вот никогда во взрослой жизни мне не приходилось пользоваться компасом, хотя, как им пользоваться, нас учили еще в школе. Я помню, вообще осенью, когда еще теплая погода стояла, у нас был такой внеклассный урок, урок здоровья он назывался. Нас выводили на свежий воздух куда-нибудь, и вот там вот учили и компасом пользоваться, и ориентироваться на местности, и костер разжигать. Ну, в общем, какие-то придумывали трудности, с которыми мы должны были справляться. А, еще босиком по шишкам ходили. Это вот то, знаете, современное гвоздестояние, как будто бы. Вот так вот, ребята. В преддверии сентября всем родителям школьников удачи, терпения, денег. А школьникам, конечно же, хороших оценок. Учитесь хорошо. Учитесь хорошо, это точно пригодится. Иван Соловьев, это я. Скоро послушаем дискотеку «Аварию». Группа «Винтаж» появится. И Айова прямо сейчас здесь на русском. Я не...

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Да что?
5: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился!
20: «Адский шеф».
21: Соскучился.
20: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
22: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: боимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Насколько хватит сил? А сил-то ведь хватало, ого-го, насколько. Они просто были. Вспоминаю свои безумные студенческие годы, да, когда вот так вот могли тусить. И к первой паре к 8 утра из ночного клуба явиться. Да, было дело. Вы слушаете «Русское радио», но сейчас мы с вами тусим на работе. Делами серьезными занимаемся, деньги зарабатываем. Иван Соловьев, это я. До конца этого часа много лучшей классной музыки. Стас Пьеха подхватывает эстафету. Хорошего всем настроения и, конечно же, пусть хватит сил.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный, 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Дефицит моторного топлива наблюдается в Северной Осетии. Причина – восстановление инфраструктуры крупных нефтеперерабатывающих заводов после повреждений. По данным МинЖКХ, из-за разницы в ценах сохраняется приток транзитного автотранспорта в республику. Кроме того, фиксируются признаки несанкционированного вывоза топлива за пределы региона. Для стабилизации ситуации действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты до 50 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и до 30 литров для транзитного транспорта. Кредитов почти на 18 миллиардов рублей набрали жители Северной Осетии за 7 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по июль оформлено около 70 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 14,5%. В статистику вошли такие сегменты, как ПУС-кредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредит наличными. Элеонора Гасиева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Косово. Наша спортсменка завоевала награду в весовой категории до 57 килограммов. Напомню, весной Гасиева стала победителем первенства страны в Каспийске. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. Русском радио. Иван Соловьев.
2: Ну вы только посмотрите, день примирительного поцелуя сегодня. Я даже не стал читать описание, и так все понятно. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, то нужно обязательно поцеловаться и, соответственно, помириться. Но, конечно же, если это только родной и близкий человек, с кем целоваться можно. А как вот с коллегой, допустим, в напряженных отношениях? Ну как с ним целоваться? Обняться и помириться. Поэтому, ребятки, давайте жить дружно, не держать ни обиды, ни зла. Это же, знаете, это же как камень, который давит на плечи. Кот Леопольд. Вспоминаем кота Леопольда и следуем его философии жизни. Живем дружно. И, конечно же, все это под музыку русского радио. Скоро она, Асти и Дима Билан в дуэте. Ева Польна появится и Денис Клявер прямо сейчас здесь на русском. Хорошего дня.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

помню, когда в школе учили запомнить, что такое пролог и что такое эпилог. Ну, давайте вспоминать. Пролог — это, да, это то, что впереди, это вступительная часть произведения. Задача — подготовить читателя или зрителя к действию. А эпилог, соответственно, это уже заключительная часть произведения. Так вот, как запомнить? Пролог. Буква «П» первая. Она стоит в алфавите раньше, чем эпилог, буква «Э». Вот так вот и запоминали. Вот таким хитростям прибегали наши учителя. Привет еще раз всем. Доброго, хорошего дня, отличного настроения. Максим появляется в нашем эфире. Скоро Мари Краймбрери и Григорий Лепс также появятся здесь. Иван Соловьев, так меня зовут. Хорошего настроения, хорошего дня.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
12: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А за что я люблю огуречный соус релиш? Да за то, что он очень прост в приготовлении, а результат потрясающий. С чем его едят? Хот-доги, бургеры, стейки, шашлыки, котлеты, колбаски, картошка, сэндвичи, бутерброды, брускеты и так далее и тому подобное. Давайте, ребятки, готовить. Огурцы нарезаем мелким кубиком. Таким же кубиком нарезаем репчатый лук. Сладкий болгарский перец и острый перец чили пропускаем через крупную мясорубку. Ко всем овощам добавляем соль, сахар, куркума, горчица зернистая, горчица дижонская, уксус и растительное масло. Все тщательно перемешиваем, ставим на огонь. Как только масса закипит, убавляем и тушим где-то минут 10. После добавляем в разведенной воде кукурузный крахмал и томим еще 3 минуты. Все, ребята, вот и все. Наивкуснейший соус релиш готов. Остынет, уже можно есть. Но я его готовлю в большом количестве. Сегодня у меня с утра вышла 10-литровая кастрюля. Разливаю в стерилизованной банке, закрываю винтовой крышкой. И в таком виде он у меня хранится и в холодильнике, и в шкафу при комнатной температуре. Вам точно нужен подробный рецепт. За ним заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В Максе наберите Иван Соловьев в поиске. Вот он, мой кулинарный канал. Вот он, пожалуйста, видеорецепт для вас. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?
1: Делай все, что

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Гипермаркет «Офис Мак».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с «Офис Мак».
4: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Знайте, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Нет, ребята, никаких шансов не принять участие в «Стали заказов» на Русском радио. Начинаем в 17.00 после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наша группа «Русское радио». Прямо сейчас опубликуем пост о том, что «Стол заказов» начинает работу. Вот в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, так меня зовут. С удовольствием все буду читать в прямом эфире. Ну а вы пишите, не останавливаясь. А вы слушаете «Русское радио» до конца этого часа. Еще много классной музыки.
1: «Русское радио». Золотая история. Фабрика «Лёлик».

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный, 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Наполовину мой, я обернулась птицей. Только лучшее. На

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнергореспублики. Глава ведомства отметил, что казахстанский НПЗ-конденсат будет перерабатывать российскую нефть и поставлять в Россию 70% полученных в результате нефтепродуктов. В Минэнерго России пока не комментировали эту информацию. На выходных сообщалось, что в один из балтийских портов из Турции идет танкер с топливом для России. Между тем, в Мурманске разгрузили первые прибывшие по Северному морскому пути контейнеровоз из Китая. Судно доставило 502 контейнера с автозапчастями и автокомплектующими. Их разгрузка заняла 4 дня, пишет сайт aif.ru. После оформления контейнеры по железной дороге направят получателям в центральной части России. Северный морской путь – это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Ипотека может подорожать из-за атак беспилотников. Российские банки начали включать риск налета БПЛА в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых регионах. Сам риск может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. Мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом говорится в международном исследовании под названием «Терра инкогнита». По оценкам авторов, глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже. Такого не происходило никогда, ни во время войн, ни во время пандемий, говорится в этом документе. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот сейчас и начинается все самое интересное. А самое интересное, это, конечно же, ваши приветы, поздравления, пожелания, ваши сообщения. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. А в комментариях, пожалуйста, ребят, вот все что угодно. Признавайтесь в любви, поздравляйте друг друга, приветы передавайте. Я Иван Соловьев, вижу, что уже прилетели первые сообщения, начинаю читать. А привет братишке Ване, передает Варвара. Иван, привет, вы супер. Привет родным, семье Смагиным от Натальи. Просим поздравить с днем рождения Анастасию Прохоровскую. Желаем ей огромного счастья. Поздравляет из Ставрополья многие. С огромным приветом во главе с Натальей. Привет, Русское радио. Хочу пожелать хорошей дороги своей тете Кате. Не усни за рулем. Юля говорит, ой-ой-ой, ребятки. Если только, вот как только почувствовали какое-то недомогание, сразу остановились, умылись прохладной водой. Огромный привет маме, бабушке большой привет, теплый привет из солнечного Геленджика от Юлии. И огромный привет мужу Александру, доченьке Настеньке от любящей супруги и мамы Елены, город Ростов-на-Дону.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет деткам передает Лидия. Детей зовут Бажена, Теона, Оливия и Мартин, а также супругу Георгию. Большой привет. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Передаем привет коллегам из сектора... Из МТС-сектора Жени Денисовой. Ребята, всем хорошего настроения и больших-больших зарплат. Настя Трофимова пожелала. Бабушке Ире большой привет от Алексея Ильина. Она сейчас на работе. Большой привет Наталье из Камышина. Передает всем своим друзьям. Саше Старченко. Я тебя вообще люблю. Ты лучший-прелучший. Привет из Башкирии. Племяннику Салавату Марсовичу большой привет от Светланы. Привет из деревни Медведева от Юлии. Кумовьям привет Маловым и Цветковым. А также семье Макаровых большой привет. Макаровых Стеблиенко, Захаровых, Малеровых в село Тепелево. И замечательной Юлии тоже большой привет. Всем мира и хорошей погоды. Всем бонжур. Привет сестричке Варе. Пусть у нее все будет хорошо. Иван, привет большой тебе. Спасибо тебе за твой кулинарный блог. Давно подписано, пишет Виктория. Большой привет передаю мужу Владимиру, дочке Веронике и сыну Максиму от Виктории Щелковой. Спасибо большое. Я все для вас, дорогих и любимых.
0: На русском радио «Стол заказов». Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Не скучай».

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: видео. 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Моя любимая спортивная дистанция – стометровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ай, какие вы молодцы! Делитесь своей радостью, делитесь своим счастьем. Привет, Русское радио, привет тем, кто уже вышел на работу, передает Надежда. И у кого лето плавно переходит в осень. Пусть дожди будут еще не такие холодные и долгие, а солнышко пусть хоть немного нас порадует. Ребят, 25 августа. Прекратить! Привет, Русское радио, привет всему коллективу магазина, определенного магазина, не буду называть название, озвучивать. Всем хорошего настроения и приятного завершения лета от Валерии. Привет, Русское радио! Лето подходит к концу. Скоро уезжать на учебу. На легкой атлетике небольшой перерыв, после которого со своим любимым тренером я не увижусь до Нового года. Так что передаю большущий привет Наталье Анатольевне. Спортшкола Альтаир. Желаю хорошо провести последнюю неделю отпуска и вернуться к тренировкам с новыми силами. Емелька, город Тихорецк, Краснодарский край. Поздравляем друга Александра Леонова из Санкт-Петербурга с днем рождения. Приезжай почаще в гости. От друзей детства, Орловская область. Поздравляю любимого мужа Александра из Брянска с днем рождения, 45. Мужа Александра из Брянска с днем рождения, 45. Сейчас сидим в гараже, жарим шашлычки. Погода не дала выехать на природу, как будто бы сожалеет жена Лили. Лили, не переживайте. Привет милому, Юлия передает. Иван, привет, привет всем жителям славного города Можайска. Пусть в эту пасмурную погоду никто не находит поводов для грусти и меланхолии. Всех обнимаю. От Анны сообщение пришло. Огромный привет Алсу, Амине и Аделе. И привет супругу Сергею Рябову и деткам Катюше и Максиму. Люблю вас, ваша Анюта.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: мужу Василько. Ирина просит, он строит нам красивую дачу. Какой Василек, молодец. Привет любимому Саше из Вязников от любимой Нины. Привет большой Флюзе из Башкирии. Мы встретились и провели отлично время. Артур из Бангладеш написал. Но снова у нас расстояние. Но в декабре вновь будем вместе. Огромный ей привет, и моя любовь летит не через расстояние. Как мило, мы за вашим сериалом наблюдаем всем коллективом Русского радио. Солнышко передает привет Рамилю. Солнышко зовут Анна. Мама, я тебя очень люблю, сообщает дочь Ляна. Привет бывшим одноклассникам передает Полина Терехина. Люблю и по всем безумно скучаю. Огромный привет Марии от Оксанчика. Желаю ей хорошего вечера, хорошего настроения. Я по ней очень-очень сильно соскучилась. Привет, Русское радио. Мой привет улетает в Рязань Юле Нефедовой и нашему крестному Алексею. А также огромный привет улетает мужу Андрею. Мы очень любим тебя, сообщает Антонина. Огромный привет маме. Мамочка, я тебя люблю. Твоя дочь Соня. Привет Олечке Мельниковой от мужа Евгения и девочкам ОТК «Электросталь». Скорейшего завершения рабочего дня. Огромный привет мужу Евгению. Он сейчас едет домой, а дома его ждут пирожки, сообщает жена Оля, город Электросталь. А с чем? Это уже меня лично интересует. Привет, хочу передать всем, кто настроен на волну Русского радио. Мы сейчас с кошкой едем к ветеринару. Елена Архипова пишет. На какой-то там укольчик. Пожелайте нам скорейшего выздоровления. Ой, не болейте. Слушайте, когда животные домашние болеют, сердце просто кровью обливаются. Они же ничего сказать не могут, да? Глазами только мокрыми хлопают, бедолаги. В общем, ребята... Кстати, завтра день благодарности собаке. Не знаю, зачем я сейчас это сказал, но вот вспомнил. Калининград. Привет любимой радиостанции. Мы на даче с любимым мужем Кириллом. Ему тоже большой привет. Всем добра и хороших теплых денечков от Екатерины.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6. В Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: огромный привет всем из северного городка Покачи. Поздравляю любимого мужа Сережку с днем рождения. Хочу пожелать ему всех благ. От Натальи пришло сообщение. Любимое русское радио, пожелайте, пожалуйста, мира и добра. А еще привет Нате, в город Воронеж улетает, и другу Хансуляну в Казахстан от Анжелы. Привет, русское радио, привет девочкам из компании D-P-Trade, Наташе, Ирине, Гале. Отдельный привет Стасу от Аделиночки. Хочу поздравить свою жену Аринчика с юбилеем. Счастья тебе, родная, желает Евгений. Люблю Беларусь, пишет Евгений. Всем белорусам большой привет. Слушаю русское радио всегда. Женя, а может быть, это и девушка. Вот непонятно. Привет, русское радио, привет девчонкам по работе. Лиане, Ларисе Ивановне, вы супер девочки. От Галины пришло сообщение. Иван, привет. Спасибо тебе большое, что передал привет Васильку. А, это тот Василек, что красивую дачу строит. Да не за что. Привет всем. Чудесного настроения. Привет сыну Андрею и дочке Маше от мамы Лены. И давайте в финал на сегодня. Огромный привет брату Арсению. Поздравляю его с днем рождения. 16 лет. Пусть будет самым счастливым. Семья тебя очень любит. Все, ребятки, спасибо вам за ваши добрые и классные сообщения. Следующий стол заказов ловите в эфире в 22:00, а этот я закрываю.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: Одно закрыли, другое открыли. Да, голос.
2: Да, сегодня такой привет. День, что без нашего шоу, по-моему, у всех будет отвратительный вечер. Погода мерзкая.
0: Мы как батарея, мы как теплое одеяло.
3: Подожди, что значит голос? Когда дают команду «Голос», должна вкусняшка какая-то.
0: Сейчас я в тебя кину чем-нибудь.
3: Ты лучше кинь своим релишем, дай бог ему здоровья.
0: Дай бог ему здоровья.
3: «Голос» главный.
0: А я думаю, чего они не отреагировали на мою команду?
3: Да подкорми сначала. Подкорми, потом это спать укладывай. Короче, друзья мои, Иван, конечно, распоясался, чего же там говорить. Он почувствовал себя в любимой семье, а мы почувствовали, что он нас любит. Да, Юля?
2: Ага, конечно.
3: Чего?
2: Ты понимаешь, я уже сижу и пытаюсь изучить тему нашу сегодняшнюю вечернюю.
3: Я тебе сейчас помогу.
2: Потому что я уже нырнула.
0: Давайте раскидаем ролик, кто мама, кто папа, кто ребенок.
3: Я вам сейчас сейчас я вам и мама, и папа, и ребенок буду. Сейчас все разжую.
0: Давай.
3: Чуть-чуть.
2: Давай.
3: Короче, друзья мои, сегодня наша программа станет особенно интересной для тех, кто незаметно для себя превратился в собственных родителей.
0: Угу.
3: Представьте, как это, значит, бывает. Ты в детстве смотришь на отца, он приходит с работы, садится на диван, включает новости и начинает тяжело на всю квартиру вздыхать и чесать эту самую поясницу.
0: И комментировать.
3: А ты думаешь, ну что за ветхость, ну зачем издавать эти звуки из раненого тюленя? Я никогда так делать не буду. Короче, проходит 30 лет. Вторник, ты переступаешь порог, кости хрустят, ты падаешь в кресло и выдаешь мощное «О, господи, хорошо-то как!» И все, нокаут, друзья мои. Сын на тебя смотрит с ужасом, а в твоей голове тихо звучит родительский смех.
0: И теперь давай тема.
3: Тема такая: родительские привычки, которые вы яростно не принимали в детстве, а теперь сами делаете точно так же.
0: Вот так вот, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории.
3: И телефон еще есть +7 495 995 105 7. Давайте, друзья мои, вместе признаем свое поражение и посмеемся над своим взрослением. Хорошая идея.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Вы будете в Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Дефицит моторного топлива наблюдается в Северной Осетии. Причина – восстановление инфраструктуры крупных нефтеперерабатывающих заводов после повреждений. По данным МинЖКХ, из-за разницы в ценах сохраняется приток транзитного автотранспорта в республику. Кроме того, фиксируются признаки несанкционированного вывоза топлива за пределы региона. Для стабилизации ситуации действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты до 50 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и до 30 литров для транзитного транспорта. Кредитов почти на 18 миллиардов рублей набрали жители Северной Осетии за 7 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по июль оформлено около 70 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 14,5%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредит наличными. Элеонора Гасиева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Косово. Наша спортсменка завоевала награду в весовой категории до 57 килограммов. Напомню, весной Гасиева стала победителем первенства страны в Каспийске. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Будикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Что значит, мы будем искать интересные истории?
3: Мы их уже нашли.
2: Они на нас будут сыпаться, как из рога изобилия интересных историй. Согласитесь?
4: Это правда. Абсолютно точно.
2: Правда. Друзья мои, это комедийная программа сегодня.
3: Да?
2: А что, нет?
3: Да.
2: Сегодня она особенно интересно для тех, кто уже начал выключать свет в пустых комнатах со словами: «Я вам что, Рокфеллер?»
4: Абсолютно вот. так и есть, это я.
2: Давай тогда и тему рассказывай, какая у нас сегодня.
4: Ну, у нас, мы сегодня говорим о привычках ваших родителей, которые были всю жизнь в детстве, вы на это смотрели, вас это все бесило, ужасно раздражало.
2: Да, а теперь сами такие стали.
4: Да, и более того, как только ты становишься родителем, ты начинаешь на автомате повторять то же самое: «Закрой рот и ешь», «Закругляйся», ну вот «Яйца курицу не учат» и так далее, и так далее. Это ужас.
3: Ну, не только когда ты родителем становишься, а просто когда взрослеешь, взрослым человеком становишься и понимаешь, смотришь на себя, да ты даже внешне. Вот прям стоит отец на меня смотрит.
4: Ну, вы не взрослые люди,
2: я
4: ребята.
2: Я вылитая мама,
4: я вас,
2: конечно,
4: не воспринимаю как взрослых людей, никак.
3: Это что это вдруг?
4: А потому что вы какие-то, вы молодые. Вы у меня где-то в голове два образа двух юных, заводных, очень горячих ребят.
3: Ты понимаешь, да?
2: То есть, подожди, сейчас это самое, что началось?
3: Что началось-то?
2: Я думаю, сейчас, ну как к детям относятся?
3: Да,
2: относишься,
3: да,
2: ты,
3: да,
2: к там?
3: По-матерински.
2: Есть,
4: да,
2: есть по-матерински?
4: С теплом, конечно.
2: Тогда
4: заботы.
2: Жду к зиме варежки на резинке.
3: Шапку
4: надень.
3: Лыжи, миники.
4: И не общайся с незнакомцами.
2: Вот это все, друзья мои.
3: Ребята, какую родительскую привычку вы долго не принимали, не понимали в детстве, в юности, а вот теперь сами делаете точно так же? Мессенджер Макс наш работает. Заходите, Русское радио. Пост опубликован в комментариях. Мы ждем вашей истории.
2: И, друзья мои, я вам расскажу, есть одно техническое изобретение, да, называется телефон. На нем есть кнопки. Если вы попадете по цифрам +7 495 995 105,7, ваш голос услышит самая большая радиоаудитория в мире. Зуб даю.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
4: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pakupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
9: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
12: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: Красивой быть легко, но дорого.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: встречали Сандр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мы сегодня добрым словом вспоминаем привычки наших родителей, которые нас в детстве немножечко раздражали, бесили и т.д. и т.п. А сейчас, спустя многие годы, став взрослыми, мы сами так делаем. Вот у меня отец, я никогда этого не понимал, когда я был ребенком. Вот мы собирались куда-то путешествие на автомобиле. Пока он досконально сами, мы никуда не отправлялись. А я стоял с ноги на ногу, переминался, да когда уже, да когда? Да поехали же. Нет, пока все не протрет идеально. Еще и потом, когда автопылесос появился, это вообще ужас какой-то просто. Ну и что вы думаете, сейчас делаю то же самое? Я даже вот просто на работу выезжаю, сажусь в автомобиль, если я вижу какая-то пыль в машине, я начинаю, тут же достаю тряпки, начинаю все протирать, вытирать, и ловлю себя на мысли, что я вот копия отец в этом.
2: Да что там, друзья мои, мало кто знает, что Иван, приходя на работу, он кресло протирает хлоркой, перекисью водорода 300 раз.
1: Вот ты как будто бы пошутил, а это так и есть.
2: А я говорю, а я всегда шучу, так и есть, зато меня и любят. Артур Богданов написал нам, это вот с этого нужно начать нашу сегодняшнюю программу, потому что это есть, и от этого никуда не денешься. Родительская привычка в детстве. Вставать рано утром, чтобы сделать дела, которые можно сделать за полчаса. Теперь я сам встаю очень рано, сделаю, хожу, жду 2 часа, когда на работу выходить. Артур тот самый из Бангладеш. Друзья, ну это, слушайте, но истинная взрослость, не устаю повторять, наступает не тогда, когда тебе разрешают в магазине покупать товары 18+, она наступает тогда, когда все еще спят, а ты в 5 утра уже смертельно устал от сделанных дел.
3: И более того, ты дела делаешь не только за себя, но и за того парня. А в моем случае за 2 парней, еще за 2 кошек. И вот очень Марина смешно написала: зевать со звуком. О, это ужас. Моя мама всегда зевает со звуком. Зевок выдыхает чуть ли не с криком. И я вот недавно сама так зевнула и с ужасом, и смехом понимаю, а чего я ору-то зевая?
2: А я могу сказать, мне кажется, с возрастом приходит привычка издавать разные звуки, чтобы тебя просто не потеряли из виду родственники. Сейчас свою маму, она там, тут раз,
1: чтобы не забыли о
2: тут
1: тебе.
2: Тут поворчит, там покряхтит, и вроде ты знаешь, ну как, любишь ее, и знаешь, что она в каком углу квартиры нашего 100-метрового дома она сейчас находится, и что с ней все в порядке.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир».

0: 26-го. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Успейте распаковать выгоду. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: видео.
1: 12+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, удивительно это чувство, когда вдруг ты ловишь себя на маминой интонации, да, на папином жесте. И в эту секунду ты понимаешь, не на папиной жести, жест. И ты понимаешь, что это не просто привычка, это какая-то невидимая ниточка, которая связывает поколение и делает нас одной большой семьей.
2: Да, я тоже сейчас поймался на мысли, когда папа смотрит телевизор, комментирует все новости.
1: Да.
2: Так я же тоже сейчас это делаю. То же самое происходит.
1: С телеком вообще мы, клуб любителей поговорить с телеком.
2: История от Киры сейчас, кстати, многие узнают себя в ней. Когда не послушаешь маму, а спустя какое-то время получается именно так, как мама сказала,
1: да.
2: И вот эта фраза ее летит: «А я тебе говорила». И ведь всегда хотелось сделать по-своему, но постоянно провал, и вслед летит эта фраза. Так вот, она меня очень бесила, продолжает Кира. Но сейчас, когда я сама мама, я своим детям постоянно это говорю: «А я говорила».
1: Вот будут свои дети, поймешь.
3: Да, то же самое.
1: Ну, Нурия наша из Казани, наконец-то заждались ее сообщения. Меня аж бесило, когда мой папа любил повторять: «Яйца куриц не учат». А мне самой, ой, как хочется сказать эту фразу своим детям. Ну что, Нурия, добро пожаловать в клуб куриц. В клуб куриц, понимаете? И ведь в детстве почему бесит? Ты такой стоишь модный, в кроссовках, в прическе. Подходишь к бате, пытаешься объяснить ему, как устроен мир, он говорит: «Яйца куриц не учат». И все, твой аргумент уничтожен какой-то там птицефермой.
3: Конечно, а еще у моего сына появился специальный выражение лица, которое означает: «Господи, мам, ты такая хорошая, я тебя так люблю, но не надо твоего жизненного опыта».
0: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Итак, дорогие друзья, вопрос. Что делать с огурцами-переростками?
2: Не
1: ну, понятное дело, что их можно есть, как бы, да, хрустеть. Но есть еще один прекрасный вариант. Огуречный соус релиш.
3: Все, я на лопатках. Я на лопатках.
1: Вы знаете, за что я люблю этот соус? Потому что он простой в приготовлении, а результат просто потрясающий. Ну, с чем едят соус релиш? Хот-доги, бургеры, стейки, шашлыки, котлеты, колбаски, картошка, сэндвичи, бутерброды, брускеты и так далее и тому подобное.
3: Так и есть.
1: Просто ложкой на хлеб даже можно.
3: Вообще.
1: Понимаете? Давайте готовить. Итак, огурцы-переростки, ну и обычные тоже подойдут. Нарезаем мелким кубиком. Таким же мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Сладкий болгарский перец и острый перец чили пропускаем через крупную мясорубку. Соединяем все овощи. Добавляем соль, сахар, куркуму, горчица зернистая, горчица дижонская, уксус и растительное масло. Все это тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Как только масса закипит, убавляем огонь и держим минут 10, так, чтобы побулькивало слегка, так делала. После, когда прошло 10 минут, добавляем разведенный в воде кукурузный крахмал и томим еще минутки 3. Все,
3: да.
1: Соус готов.
2: Вкуснятина.
1: Остыл соус, можно сразу же есть, а можно, как я, в стерилизованные банки закатать, закрыть и хранить целый год до следующего урожая и в холодильнике, и при комнатной температуре в шкафу.
3: Смешно целый год хранить релиш. Как его можно, не знаю.
2: Да,
1: Саша,
2: да,
1: у меня, кстати, одна баночка с прошлого года еще осталась. А сегодня я с утра, вот не поверите, встал в 6 утра и начал огурцы крошить. 10 литров кастрюля, полная соуса релиш.
3: Это, знаете, релиш хорошо готовит тому, у кого с утра немножко руки по... Тремор утренний.
2: На самом деле, я вам хочу сказать, это вот мой собственный лайфхак. Если вы вынуждены, ну там, скажем, сидеть на диете, худеть или придерживаться здорового питания, какую-нибудь индейку или куриную грудку, которую так проглотить невозможно, вот этой штукой смазываете, и все, идет на ура.
1: При многомиллионной аудитории Русского радио обещаю, что с этого, вот из этой 10-литровой кастрюли по баночке я вам обязательно принесу.
3: По 5-литровой баночке!
1: А вы, дорогие друзья, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там подробный видеорецепт. В Максе набираете Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписываемся обязательно. Вам со мной вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comptogeta.t2.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru. А у t-bank 0+.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой.

0: Занимайтесь Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. А, значит, добавь морковь и посоли. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тема,
2: да. О, коллега, пожалуйста, прошу.
1: Ну, да уж мой коллега.
2: Да ладно, давай выступаем.
1: Тема сегодня — родительские привычки, от которых нас трясло в детстве, а теперь мы делаем так же. Например, передаем слово коллеге в эфире.
2: Я хочу прочитать историю от Марины. Привет, Русское радио. У меня есть родная сестра. Мы с ней в детстве, ничего не могли случайно просто так вот поделить. Постоянно ругались.
3: О, да.
2: И мама нам всегда говорила: так, девки, не можете играть вместе, разойдитесь по разным комнатам.
1: Угу.
2: Сейчас у меня дочки-двойняшки, продолжает Марина. И ровно такая же ситуация. Говорю им то же самое, те же самые слова. Не можете спокойно играть вместе, разбежались по разным комнатам.
1: Несправедливо. Потому что я не хочу спокойно играть. Я хочу с сестрой цапаться.
3: Ну, конечно.
1: Я хочу цапаться.
3: Если двойняшки, значит, ровесницы. А если сестра младшая, как у меня, тут уже другой клинкор начинается.
2: А если сестра старшая, как у меня?
1: А у меня еще у подруги, я был свидетелем, ребенок сидит, она ему говорит: что ты капризничаешь, что ты хочешь? Он: хочу капризничать. Просто человеку хочется капризничать.
3: Ой, а можно я тоже так буду делать? Мне так понравилось. Да,
2: попробуй,
3: идея.
2: С нами не забалуешь.
3: Это я уже поняла, да.
1: Это в рамках закона Российской Федерации. Ну, тебе еще нужно понравиться двум видам мужчин.
3: Да, ладно, хорошо. Можно я немножко про свою печальную долю? Марина вот как раз на эту тему пишет: не ходи в колготках, в чулках, зимой простудишься. И да, поумнел немножко, сама так говорю своим детям. Мне кажется, все девчонки это слышали от своих мам. А так хотелось в мое время, когда я ходила в школу, было модно носить юбки независимо от времени года. Длина 45 сантиметров от талии и не сантиметром больше.
1: А я еще могу сказать, что в принципе те, кому в нашем детстве говорили: не ходи в одних колготках, сейчас в таких гамашах ходят, еще бабушки позавидуют. Что модно, понимаете ли.
3: Ну, конечно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Никогда не сдавайся. Ты же не квартира.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, время скрываться от холода и дождя, время мчаться домой для того, чтобы после тяжелого рабочего отдохнуть, перекусить и встретиться с родными. Ну, у каждого свое время, дорогие. Чем вы сейчас собираетесь заниматься, я не знаю, но я точно знаю, что в компании Русского радио все действия будут намного приятнее. Поэтому прямо сейчас всех приветствую. Сегодня 25 августа на календаре. И мне очень хочется, чтобы последние деньки лета, 26 вы прямо на всю катушечку отдохнули. Обязательно постарайтесь устроить какие-нибудь насыщенные выходные, выехать на природу, поесть шашлычков. Сделайте это из-за меня тоже. Потом позвоните по номеру 53-46-46 и расскажете, как у вас все прошло. А я буду тихо, белой завистью вам там, знаете, да нет, на самом деле буду рада за вас. У нас стол заказов открыт. Меня Лена Мартова зовут. Всех приглашаю к общению. Номер вам уже напомнила. Ну и, конечно, сообщаю всем только что присоединившимся. Вы можете отправлять текстовые послания на номер +7 988 877 107 9.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, дорогие. По поводу нелюбви или любви, всем привет и тем, кто еще не встретил человека, которому бы очень хотелось признаться в любви. И тем, кто уже на протяжении долгого промежутка времени в отношениях, и все у них здорово. В общем, абсолютно всем, как вы понимаете, всем хорошего настроя. У нас час приветов и поздравлений. Это тот момент, когда вы можете просто взять мобильный телефон в руку, хотя я думаю, что он и так в вашей руке, собственно, набрать номер 53-46-46, выйти в эфир и передать приветы. А можно даже с днем рождения поздравить тех, у кого сегодня 25 числа праздник. Может быть, юбиляр у нас есть какой. Может, просто человек, который вам помог, и вы хотите его отблагодарить чем-то добрым, теплым и приятным. Почему бы и нет? Так что отправляйте, дорогие, звоните, делайте все для того, чтобы мы с вами проводили этот час достаточно приятно и традиционно весело, общительно. «Когда мы были молодыми» — так называется песня, которая продолжит наш час. И, конечно, это «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. Цена от указана на автомобиль Белджи С50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Белджи. Надежность в движении.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри

советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио. Пусть всегда будет лето. Русское радио.

0: повело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумела.
1: Он должен

0: Русском радио. Стол заказов для влюбленных.
1: Да для всех стол заказов. 19:30 во Владикавказе. Я могу забыть абсолютно все, что я сегодня собиралась надеть. И, естественно, надела совершенно не то. Какие были планы на ближайшие выходные. Но вот эту песню, у них разный способ. На цепь посланий одна. Нет, забыть не могу, понимаете? Я вот прям в унисон, это банда. У меня сразу вспышки каких-то теплых воспоминаний из моей юношеской, бурной, такой прожитой жизни. И столько приятного сразу всплывает. Поэтому мне кажется, что в копилочку воспоминаний обязательно необходимо устраивать какие-то дополнения. Прям еженедельные. Старайтесь что-то откладывать для того, чтобы впоследствии через определенный промежуток времени вспоминать с улыбкой. У нас во Владикавказе уже 19:30. Прямо в эту секунду я желаю всем хорошего настроения. И думаю, давайте я зачитаю все-таки сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Берагову Анатолию. Если можете, поставьте песню Мурата Насырова. Я это ты. Это сообщение от Елены. Так, далее. Вечер добрый, Лина. Пожалуйста, поставьте песню специально для Бязровой Залины. Сегодня у нее день рождения. Я очень хочу, чтобы она всегда улыбалась, была счастливой, здоровой и успешной. Пусть у тебя все, моя дорогая, складывается, как ты задумала. Ну, а я, дорогие мои, напоминаю, если вам есть что сказать, можно позвонить по номеру 53-46-46. Да даже если нечего, собственно, мы обязательно пообщаемся о чем-нибудь приятном. Код города 8672. Мало ли, вдруг вы как бы в Осетии, но не в Владикавказе. А еще можно отправлять текстовые послания на номер +7 908 88 877 107 и 9.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Во Владикавказе правда продолжается стол заказов, и вы все еще можете принять участие, передать приветы Заурбеку, Сослану, я не знаю, Алану, Асланбеку, кому еще, Фатиме, Залине, Карине, Мадине. Ну, в общем, ребят, вы уже видите сегодня в числе избранных. Всем огромное спасибо за внимание. Я вижу, что присылают такие приятные текстовые послания, правда, вот без каких-либо приветов, но просто с благодарностью. Вам действительно прям спасибо огромное. Мы получаем обратную связь, и это здорово. А вы, дорогие, можете также присоединиться и отправлять интересный текст на номер +7 988 877 107 9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всем тем, кто сейчас едет в Михайловское, чтобы поздравить нашу тетю Зиту с днем рождения. Мы решили сделать сюрприз. Надеюсь, он удастся на все 100%. Ну, если вы уверены в том, что она сейчас не слышит нас, то да. А если нет, то, конечно, она уже будет в предвкушении, потому что, знаете ли, тут уж не до сюрпризов. Ведь нас можно слушать в любом месте. Слушать-то нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Дорогие мои, я еще раз напоминаю, это час приветов, который завершится ровно через 13 минут в столице 19:47, поэтому если вы только что присоединились, запишите координаты +7 988 877 107 9. Любому человеку, проживающему как во Владикавказе, так и на территории всей Северной Осетии, да и куда угодно могут долететь ваши приветы, потому что слушать их можно там, где человек пожелает. Просто на сайте osetiafm.ru.

0: и гравитации.
1: Радио – это родные нулевые.
2: Без тебя.
1: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Дефицит моторного топлива наблюдается в Северной Осетии. Причина – восстановление инфраструктуры крупных нефтеперерабатывающих заводов после повреждений. По данным МинЖКХ, из-за разницы в ценах сохраняется приток транзитного автотранспорта в республику. Кроме того, фиксируются признаки несанкционированного вывоза топлива за пределы региона. Для стабилизации ситуации действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты до 50 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и до 30 литров для транзитного транспорта. Кредитов почти на 18 миллиардов рублей набрали жители Северной Осетии за 7 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по июль оформлено около 70 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 14,5%. В статистику вошли такие сегменты, как пуск-кредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредит наличными. Элеонора Гасиева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Косово. Наша спортсменка завоевала награду в весовой категории до 57 килограммов. Напомню, весной Гасиева стала победителем первенства страны в Каспийске. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском.

Все мы мечтаем о нереальном, но хотим быть счастливыми здесь и сейчас. И никакой параллельной вселенной, где, может, и хорошо, кроме одного, нас-то там нет. И вот когда все битвы с Матрицей уже давным-давно закончены, мы с вами понимаем, что вот прямо в это самое мгновение строится наша жизнь. Мы ничего не откладываем на завтра и действительно берем по максимуму от того, что нас с вами окружает. И я уже предвижу, как многие сейчас спросят: Юль, ну что хорошего может быть во вторник вечером, когда дождь идет, когда пробки, когда, в общем, лето заканчивается, все плохо, все грустно, бесценные мои, мы с вами здесь, мы с вами вместе, мы слышим друг друга, и я уверена, что сердца наши действительно бьются в унисон, не говоря уже о том, что здесь, на русском, любимые песни звучат, и звучат они в вашу честь. Разве это мало? По-моему, нет. Более чем достаточно. Обещаю оставаться с вами до полуночи, ловите любимые треки.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

самом деле чужая сама себе становишься, когда сходил в парикмахерскую, сменил имидж из блондинки, бамс, и превратилась в жаркую, такую страстную, темпераментную брюнетку. Еще некоторое время при взгляде в зеркало пугаешься и думаешь, какая-то я чужая, а потом ничего, привыкаешь и начинаешь видеть в себе новые грани. Бесценные мои, если вы именно в этот вторник, ближе к вечеру, обнаружили, что вы, оказывается, потрясающе трудоспособный человек, и у вас еще масса дел, которые вы до полуночи хотите переделать, оставайтесь здесь, на русском, и обещаю, что я, Юлия Калинина, совсем не чужая, а очень даже своя, буду помогать вам изо всех сил хорошими песнями и собственным правильным настроем.

0: Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Реклама на русском.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Не думай о процентах. Целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: дорогие мои, признавайтесь, кто сейчас выкрутил громкость на максимум, как и я. Александр Шоу, а сногсшибательный. Да, мы все привыкли, что вот в таких песнях непременно должен звучать английский вокал, и если классные роковые рифы, то там обязательно будет голос, звучащий откуда там, с той стороны Атлантики. Но это штамп, от которого необходимо избавляться. Парни с гитарами, особенно те, что родились в солнечной Абхазии, показывают самые невероятные рифы, которые разбиваются в щепки все попытки превзойти вот то самое звучание, которое вы только что слышали здесь на русском. Вообще от штампов надо избавляться во всем, даже в восприятии транспортных средств. Об этом, как всегда, в подробностях готов рассказать мой коллега Андрей Осипов. Кажется, придумали какой-то гибрид. Там будет прицеп и лодка одновременно. В общем, подробности прямо сейчас про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Гибрид автоприцепа и лодки создала немецкая компания Sea-Lander. По сути, это мини-дом на колесах массой 750 килограммов, что позволяет буксировать его обычным легковым автомобилем. Но стоит добраться до водоема и спустить прицеп на воду, и вы получаете уже плавучий дом-лодку, который приводит в движение подвесной мотор мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Внутри Sea-Lander есть панорамные окна, складная крыша, светодиодная подсветка, регулируемый стол и две скамьи, на которых могут разместиться до 6 человек. При необходимости зона для сидения превращается в уютную кровать размером 205 на 151 сантиметр. Цена такого гибрида в Европе, без учета стоимости лодочного мотора, около 40 тысяч евро. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

на самом деле лети, хочется сказать тем, кто это лет провел где-то в душном офисе, а вот теперь ближе к осени. Действительно, лети, дружище, отдыхай. Отдыхай так, чтобы было что вспомнить, наслаждайся радостями бархатного сезона и не забудь с собой в полет за четыре моря захватить самую любимую музыку, которая неизменно здесь, на русском. Знаю, что уже это говорил, но все-таки на всякий случай. Вдруг вы среди миллиона дел, которые вы сегодня переделали, забыли об этом. А мы, между тем, живем, улыбаемся и песни хорошие ставим исключительно для вас. Меня зовут Юлия Калинина. До полуночи вместе с вами здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф сегодня побывал в Москве. Об этом соцсети X сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По ее словам, Рэдклифф прилетел в Москву на самолете ВВС США Си-17 для проведения переговоров. С кем именно, не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщал, что Владимир Путин изменил свой график на фоне предполагаемого визита директора ЦРУ. Официально о целях визита не сообщалось. Издание ШОТ отмечало, что с ним мог встретиться директор СВР Сергей Нарышкин. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. Столица развивает пассажирское сообщение с регионами, в частности, на Ярославском направлении Московской железной дороги. Как сообщил мэр Сергей Собянин, это наиболее загруженный участок, который связывает Москву с крупными городами Подмосковья, Владимирской и Ярославской областей. В августе на маршруте Москва-Ярославль общее число поездов вырастет до 8 в день. Помимо этого, к 30-му году планируется завершить обновление подвижного состава, а до конца этого года начнутся работы по модернизации Ярославского вокзала. Аналитики посчитали, сколько готовы потратить россияне на сборы ребенка в школу. Треть готова выложить из семейного бюджета от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный собирается уложиться в сумму до 10 тысяч. Меньше всего тех, кто может позволить себе не экономить. Вернусь буквально через час. Далее песни Юлии Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да, друзья мои, я останусь, и хорошая музыка тоже обязательно будет. Вообще, думаю, что каждому, кто не отчаялся в понедельник, не загрустил во вторник, и как тяжеловес перед крупным, почти олимпиадным выступлением готов взять очередной вес, ух, выдохнул и бамс эту среду и поднял буквально на раз. И пусть эта среда для каждого из вас, независимо от того, рабочая она или выходная, пройдет действительно круто. Тем более, что в компании русского радио это совсем не сложно. Хорошая музыка готова, веселые ведущие на старте. Валерия, Хай-Фай, Настя, Дима Билан. Все это в ближайшее время. Обещаю вас не оставлять до ноля по Москве.
0: Русское радио.
3: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: В принципе, на улице погода хорошая. Если из дома не выходить.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Привет, меня Юлия Калинина. Вместе с вами до полуночи здесь, на русском. Я надеюсь, что этот вечер ваш самый смелый ожидание оправдывает. А если нет, то завтра абсолютно точно все будет хорошо. Причем наступит оно прямо с утра пораньше. Специалисты по организации труда призывают встречать пятницу прямо в среду. Это я вам даю такой план, установку, как стоит распределить предстоящий денек, так, чтобы не было потом мучительно больно и трудно в пятницу после обеда. Итак, все дела распределяем на три категории. Супер важный, ну, такие, которые можно сделать немножко попозже. И, наконец, дела, которые следует убрать в долгий ящик. И вообще о них забыть, только никому не говорите. Так вот, бесценные мои, вот те, которые неотложные, начинаем делать прямо завтра. И тогда к пятнице будет полный порядок.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

правилах, дорогие мои, что я не говори, а правило простое, хорошо знакомое. Уходя, уходи, работает со 100% вероятностью. И вот, кажется, достаточно повернуться назад, остаться, присесть на дорожку и все-таки не уйти. И все будет хорошо. Однако, если решение уйти все же было принято, может быть, стоит его осуществить, ведь что-то лежит в этом желании взять и покинуть насиженное место. Помните, что в каждом вашем путешествии найдутся верные попутчики. Это я сейчас не только о себе и своих коллегах. Это, в первую очередь, те артисты, которые для вас поют здесь, на русском. Мот, Артик и Асти уже совсем скоро выяснят, что там за горизонтом. Ну что, плывем с ними, а вдруг окажется здорово.

0: если я раньше еще сомневалась, что Наталья Подольская и Регина Тодоренко вот такие прям подруги, то теперь я в этом уверена на 100%. Потому как девушки действительно всюду вместе. Из отпуска, просто прогуливаясь по городу, всюду выкладывают картинки, где они танцуют под эту музкомпозицию. Действительно, получилось очень здорово, и я уверена, что впереди у них большое интересное творческое бытие. Совместное, естественно. Оставайтесь здесь, на русском, уже совсем скоро, примерно через 22 минуты у нас начнется вечерний стол заказов. Ваши приветы и поздравления обязательно последуют. Целый час, только с перерывом на любимые песни. Впереди у нас группа «Корни», «Марфа» и «Гости из будущего». Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи на русском.
1: Месяц небес

0: этой недели. Номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увидеть.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

что, дорогие мои, когда зима настанет не только в сердце, но и по календарю. А нас с вами ожидают грандиозные погодные качели и крайняя нестабильность. Уже сейчас синоптики делают неутешительные прогнозы по поводу зимы 26-27. Сначала будут оттепели и еще раз оттепели, а потом бамс, сильнейшие морозы. И все это ниже 25 по Цельсию. В общем, я уверена, что мы, конечно, справимся, но согласитесь, хотелось бы настоящей пушистой белой зимы. Как там будет все на самом деле, узнаем по факту, но помните, что здесь на русском всегда можно будет согреться.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП движение на трассе М-11 Нева в сторону Москвы перекрыли из-за крупного ДТП. На 629-м километре федеральной автодороги в Ленинградской области опрокинулась фура, которая перевозила бетонные опоры. Сейчас там пробка более 2 километров, организован объезд через трассы А-120 и М-10. По данным МЧС, разлива топлива не зафиксировано. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и дорожные службы. Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго Республики. Глава ведомства отметил, что казахстанский НПЗ «Конденсат» будет перерабатывать российскую нефть и поставлять в Россию 70% полученных в результате нефтепродуктов. В Минэнерго России пока не комментировали эту ситуацию. На выходных сообщалось, что в один из балтийских портов из Турции идет танкер с топливом для России. Во всех федеральных округах откроются 12 новых школ для талантливых детей, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Обучение в этих школах будет доступно на конкурсной основе детям из разных регионов. Программа гарантирует получение практических навыков параллельно с теоретической подготовкой. Как отметил Головин, кроме создания новых школ, планируется развитие школьных театров, конкурсного и олимпиадного движения, поощрение победителей и призеров соревнований. Действие пушкинской карты предложили распространить на планетарии и этнопарки. С инициативой выступили в Совете Федерации. Это расширило бы круг темы, сделало бы карту инструментом не только при общении к искусству, но и просвещения, считают сенаторы. Пушкинскую карту выдают школьникам и студентам. Государство ежегодно начисляет на нее 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и дома культуры. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, дорогие мои, какая противная погода сегодня в Москве. Прям чувствуется, что осень наступила действительно раньше календарной, и есть полное ощущение, что надо уже заворачиваться в плед, кошками обкладываться, теплыми носками обзаводиться и пить горячий шоколад с зефирками из больших глиняных кружек. Но нет, мы здесь на русском лето раньше срока не провожаем, остаемся бодрыми, веселыми и максимально позитивными. Если бы кто-то мне сейчас сказал: «Юля, слабо тебе танцевать в каком-то сногсшибательном летнем наряде прямо в студии русского радио», я сказала бы, конечно, нет. Легко, друзья мои, тем более, что в качестве партнеров по танцам есть вы. Огромное спасибо за приветы, за поздравления, за добрые новости, за то, что просто делитесь вашими семейными событиями. Любушка нам пишет: «Люба, любовь, здравствуйте. Передаю огромный привет моей дорогой маме Валентине Ивановне, которая работает семейным доктором и лечит маленького Илюшку. Она у меня огромный молодец, вырастила 4 замечательных внуков. Очень добрый, заботливый человек. Желаю ей сил, крепкого здоровья и не унывать. Но у нас скоро школа. Илюш, поправляйся как можно скорее, больше не болей. Русскому радио, как всегда, спасибо. С огромным солнцем в душе, мам Люба, город Сергиев Посад. Люб, всегда рад получать ваши сообщения, они всегда классные. И я могу себе представить, как Илья сейчас лежит, хоть бы температура, хоть бы температура, хоть бы в школу не ходить. Мой сын поступает именно так. И когда я первый раз услышала, как он призывает температуру, буквально шаманит по этому поводу, была очень удивлена.

я вижу насквозь ваши устремления, бесценные мои. Наверняка хотите, чтобы ваш привет в нашем столе заказов прозвучал. И если это правда, то уже ловите прямо сейчас ваши добрые слова и пожелания. А всем прекрасного настроения, удачи и благ. Это пишет Аллочка из Сочи. Ал, как всегда, очаровательный. Огромное спасибо за вашу лучезарную улыбку, за вечно теплую компанию. Ну и просто за привет из замечательного города Сочи. Маме Наталье большой привет. Русское радио, люблю вас. Сообщение без подписи из столицы. За прекрасный эфир с Иваном и Александром большое спасибо, ребят, как всегда хороши. Анютка, спасибо вам огромное. А вместе с вами спешу передать привет вашему лучшему другу Олежке. Олеж, вам всего самого хорошего и самого доброго вечера. Оставайтесь на связи. Дорогая Анна, вам тоже большой привет.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: что, дорогие мои, после того, как с кулинарными вашими предпочтениями закончили, теперь к приветам снова. А на всякий случай координаты наши 916-003-105-7 и сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках. Александр Клубов пишет: «Свет, прости меня, крик души. Светлана, обратите внимание на Сашу, и пусть все у вас будет хорошо». Анна передает большой привет маме Ане Чумаковой. «Очень ее сильно люблю, на связи Новочеркасск». Текс. Людмила сообщает: «Хочу передать привет всем, кто слушает русское радио. Всем хорошего настроения». Людмил, фото на аватарке просто прелесть. Это что у вас за чудное чадо в розовой шапке? Рассказывайте, что за барышня. Денис пишет: «Огромный привет, любимая русская. Большой привет моей любимой Давыдовой Ирине. Очень сильно ее люблю. Муж Денис, Орехово-Зуево на связи. Прекрасный городок. Приходилось там бывать. Так, хочу передать привет моей жене Анне, которая пережила со мной бок о бок сложнейший период жизни. Ань, ты мой свет, воздух, небо и звезды. Спасибо за все. Люблю тебя», — это пишет Иван Кузнецов. «Вань, берегите свою супругу, а вы, Анна, всегда оставайтесь рядом. Судя по всему, Иван вас любит чисто, искренне, навсегда».
1: Все будет

Казалось бы, два десятилетия мускомпозиция, а как классно слушается, согласитесь, друзья мои. А кто какая сейчас подпевала и даже изображала некоторые гитарные рифы вместе с Дмитрием Колдуном? Ах, просто невероятно. А спасибо вам за позитив, спасибо за поддержку, спасибо за то, что с той стороны эфира улыбаетесь вместе со мной. Михаил Владимирский говорит спасибо за позитивный эфир. Болтухины, а небольшой привет, благодарю за помощь, поддержку. А как всегда, классного эфира, отличного настроения, дружище, все именно так и будет, спасибо. А, так, Людмила Агафонова-Белецкая передает привет Антону Кравченко, всей команде «Русского». Для меня привет также имеется. Людмила, спасибо, вы, как всегда, прекрасны. Николай Попов всем передает приветище. А Павел Кучеров сообщает, что сегодня день примирительного поцелуя. Действительно, когда есть чувство вины, то можно попытаться поцелуем сгладить эту вину. Иногда это срабатывает. Павел чувствуется большой опыт семейной жизни. А Денис Белов из Республики Карелия, как всегда, передает большой привет. Скажу спасибо за теплый прием. Люблю свою родину, люблю свой родной край. А еще передаю привет и моим друзьям, всем слушателям «Русского» большой привет. В родной край, в Карелию, большой привет. Земляки, вам всего самого наилучшего, на связи Дэн. А дружище, спасибо огромное. Виктору Киселеву большой привет. Светлана Александровна пишет хорошего настроения. Песню в подарок хорошую обязательно поставлю. Арина Ветрова передает привет из Керчи любимой маме Оксане, всем, кто слушает «Русского», котикам, бурундуку и всем тихой, спокойной, доброй ночи.

0: Ну вот и мы с вами вместе, все вперед несемся. Времечко у нас с вами подгоняет, заставляет двигаться активней. Впрочем, мы не возражаем, тем более, что бежать вот так... хорошей компании. Гораздо веселее, чем в гордом одиночестве. Еще раз сочинский теплый привет трем прекрасным и мудрым львицам, постоянным радиослушательницам. Галине во Францию, Нурие в Казань и Алле Орловой в Приморье. Девочки, жизнь прекрасна и музыкальна, с уважением и любовью. Аллочка из Сочи пишет. Алл, красиво пишете. Вот абсолютно разделяю и поддерживаю. А всем нашим слушательницам без исключения большой привет. Людмила пишет, что наконец-то дождалась вас. Спасибо за компанию Русском радио. Спасибо, что радуете красивыми песнями. Люда из Омска, большой-большой привет вам. Анна сообщает, передайте привет мужу Константину из Вятских Полян Кировской области. Отпуск продолжается. А впереди у нас еще годовщина свадьбы. Люблю тебя. Подпись твоя, Анютка. А Натали из города Камышин передает привет всем друзьям, любимому передаю привет. Очень скучаю. Надеюсь на скорую встречу.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Видео 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: «Русское радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Горяченная премьера сезона – это «Марго и мое» на русском. Друзья мои, помните, что самый яркий премьер всегда вашему вниманию здесь на русском. Олю Задонскую поздравляю с юбилеем, с днем рождения. Пусть твои дела будут в полном порядке, радости, здоровья и удачи. Людмила из Омска желает. Анастасия Федорова передает привет Василию. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Дом построил, сын радует тебя. Вспоминаю с теплым чувством. Это Анастасия Коломенская. Настенька, вам большой привет. Хочу передать привет всем. Кому-то желаю доброго вечера, а кому-то доброй ночи. Некто ДВ подписал. Вся или подписалась. Дорогие мои, оставляйте все-таки полные имена. Я думаю, что вашим родным и близким будет приятно. Ангелина Сердюкова просит передать привет соседям Андрею и Елене, а также родственникам Свете и Володе. От Ангелинки всем большой привет. Хочу поблагодарить за помощь и поддержку финансиста из Липецка, царицу Олесю Васильевну. Причем в данном случае царица – это не похвала, а, судя по всему, фамилия. От всей души благодарю за неоценимый вклад, жизненных побед, всего самого хорошего. Просто спасибо за то, что ты есть, пишет Виктория. Екатерина Малгина передает привет любимой доченьке Ниночке. Люблю ее от земли до неба. Желаю отличного школьного дня, крепких знаний, отличных оценок. Пусть все будет хорошо. Катя, ну, вообще рановато, но вместе с тем давайте начнем наших детей потихоньку морально готовить к тому, что они будут максимально успешны в этом учебном году. Друзья мои, стол заказов заканчивается, а хорошее настроение остается, как всегда, на русском.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить счета и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившее в силу наказание, подтверждено уклонение от его исполнения, а человек находится за границей. В Астраханской области снизят до 30 литров в сутки лимит на продажу бензина на АЗС. Это позволит увеличить время работы заправок и число заправленных автомобилей, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Он также поручил правоохранителям проверить владельцев авто, которые организуют нерегламентированные очереди и оставляют машины заранее, за сутки, что мешает заправке других автомобилей. По словам Бабушкина, ситуация с топливом остается непростой по всей стране. В Подмосковье запущен первый производственный корпус индустриального парка «Титан». В церемонии в Ленинском округе приняли участие губернатор Андрей Воробьев и министр промышленности Антон Алиханов. На площадке разместились 7 российских компаний-производителей робототехники, получивших льготную аренду. Резидентам, готовым строить собственные заводы, региональные власти предоставят до 500 миллионов рублей на капитальные затраты. Инвестиции составят 50 миллиардов рублей. Будет создано более 4000 рабочих мест. Аналитики выяснили, что сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались самыми непродуктивными. У тех, кто регулярно делится развлекательным контентом, показатели эффективности были ниже примерно на 20%. А сотрудники, которые отправляют больше 5 нерабочих сообщений в день, работали в среднем на 27% хуже коллег. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском.

конечно, это и глупо, но как же кайфово получить комплименты от поклонников, от коллег, когда все, не сговариваясь, тебе говорят: «Ой, слушай, ты так похудела, так классно выглядишь, просто десяток лет долой». А под многочисленными фото елки в соцсетях вижу как раз такие комменты. Ну, если учесть, что неделю назад елка где-то по Черноморскому побережью была, Сочи, Геленджик и прочие прекрасные города, то думаю, что и кайф, и глупости, все это присутствовало. А вообще здорово, когда можно приятное совмещать с полезным. С одной стороны, любоваться Черноморским побережьем, а с другой стороны, дарить людям радость и петь свои песни со сцены. Бесценные мои, я не пою, и слава богу. А вот привет ваш передавать, это всегда здорово. За минувший стол заказов огромное спасибо. Еще целый час буду с вами здесь, на русском. Готова вам поставить все хорошие песни, которые тут Музрета заботливо приготовил. Дмитрий Маликов сейчас, Владимир Пресняков чуть позже. Зовут меня Юлия Калинина. Всем желаю хорошего окончания, хорошего вторника.

на самом деле, дорогие мои, очарование прошлого очень даже мешает нам с вами в настоящем, и тем более мешает строить светлые планы на светлое будущее. А я уверена, у вас оно именно такое. Несмотря на то, что за окном сейчас темно, мы-то с вами знаем, где-то за горизонтом есть солнышко. И сверкает оно именно вам. Здесь на русском оставайтесь, я уверена, все у вас будет отлично. Прям завтра в среду просыпайтесь с утра пораньше, как показываете всем настоящий трудовой энтузиазм. А потом стремитесь к выходным. Причем стремитесь настолько быстро, что... В общем, обычные часы длительностью в 60 минут покажутся вам невероятно короткими.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

о чужих цветных снах не мечтаю, своих хватает. А тем более, что замечала такую странную закономерность, когда сны яркие, цветные, событийные, я почему-то гораздо хуже высыпаюсь. А вот когда сны такие размытые, черно-белые, напоминающие старые кинофильмы, тогда спится гораздо лучше и спокойнее. Друзья мои, пусть именно те сны, которые вам помогают отдохнуть, восстановиться, набраться сил, в вашей жизни обязательно прибудут. И пусть ближайшей ночью 8 часов здорового сна вам подарит Бог Морфей. Ну а что у нас с вами в реальности? В реальности приближается тот самый волшебный день, когда мы будем подводить итоги нашего конкурса. Это произойдет в последний день лета.

это что за конкурс, вы спросите? Рассказываю. Вы придумываете шутки, присылаете их на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Ну, а автор их обязательно в подарок получит эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: быть, кто-то вот это любит, на ресницах блестки, песни шикарные, обручальные. А ваш покорная слуга выходила замуж в джинсах. И до сих пор этим горжусь, потому как было круто, весело и совсем даже не скучно. Ну что, бесценные мои, независимо от того, какие у вас матримональные планы намечаются, я уверена, что эту осень предстоящую проведете в компании хорошего человека. Напротив меня парень просто отличный, я бы сказала, парень на миллион. Это Дмитрий Лебедев. Привет.
1: Спасибо, как у карауловой гражданки, меня не выдает что-то там.
0: В смысле?
1: Я всегда пытаюсь вдуматься в эту песню. Вроде бы девушка на миллион, но что-то там выдает. Миллион двести или наоборот 983. Ну, что-то
0: ты
1: есть.
0: Знаешь что, учитывая твой график на предстоящей неделе, то есть на идущей неделе, я могу сказать, что там может быть, да, может быть и миллион.
1: Да, но от графика к списку Forbes. Не в положительной коннотации.
0: Ну, действительно, почему бы нет? Нам всегда есть к чему стремиться, тем более, что покуда мы молоды и прекрасны, нам всегда найдется куда потратить немного наличных.
1: Ох, не могу не согласиться. Даже когда я буду старенький и вредный, я всегда найду, куда пристроить.
0: Ну нет, Дима, мы уже договорились. Когда ты будешь старенький, я буду старенькая, мы засядем за мемуарчики и снова будем зарабатывать немножко денег.
1: Насколько я помню, ты с Сорокиным собиралась. Ну ладно, трио так трио.
0: Да, нет, ты обещал продавать билеты на наше персональное шоу и быть нашим продюсером.
1: И подписывать книжки. Хорошо, я понял.
0: Друзья мои, я вас благодарю за прекрасную ночь. С вами было по-настоящему здорово. Точнее, прекрасная ночь у вас предстоит. А у нас с вами был прекрасный вечер. До самого скорого, 18 по Москве. Обязательно встретимся здесь на русском. Дим, пока еще раз.
1: Пока.
0: А вам, друзья мои, желаю прекрасного настроения. Пусть у вас все будет хорошо, как и у нашей команды здесь на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В первую очередь будет учитываться обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что с дизелем в стране ситуация нормальная и его дефицита нет. На всех столичных остановках наземного транспорта расширили функционал QR-кодов. Пассажирам стали доступны 4 новые функции, в числе которых прогноз прибытия транспорта. Благодаря QR-кодам на остановках пассажиры смогут узнать, через сколько минут приедет нужный маршрут трамвая, автобуса или электробуса, а также найти транспорт на картах местности. Чтобы узнать необходимую информацию, нужно лишь отсканировать QR-код, и она появится на экране гаджета в течение нескольких секунд. Кибер-уроки появятся во всех школах Подмосковья со следующего года. К пилотному проекту присоединится 215 школ региона. Занятия будут внеурочными и охватят учеников с 1 по 11 класс. Школьников будут учить цифровой гигиене и безопасности в интернете, работе с искусственным интеллектом, созданию алгоритмов и собственных цифровых продуктов. Кибер-уроки планируют проводить раз в неделю. Оценки за них выставлять не будут. И о погоде. Синоптики успокоили, что метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается. По словам специалистов, сообщения о наступлении метеорологической осени 25 августа преждевременны. С 31 августа в столицу должны вернуться летние температуры, а в начале сентября днем ожидается выше 20 градусов. По климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября. Но в прошлом году она пришлась на 20 числа. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: А я, видимо, самый романтичный. Я все время ждал, когда же выйдет версия 2 песни «Самый-самый», где человек с печеньками к чаю появился, да, не просто с ними, но еще и с честным лицом в дверях и, разумеется, сказал: «Ну, конечно, дорогая, ты для меня самая лучшая, какие там измены?» Но группа Тутси решила так оставить это произведение. Поэтому ладно, смиряюсь с затеей автора и уже непосредственно перехожу к другой песне. Иванов Александр и песня «Полчаса». Последний трек, который появился на волне русского радио после очень долгого перерыва. А мы ведь ждали, Александр. Думали, все случится поскорее. Но опять же, не жужжу, появился же. И в ближайшие полчасика к нему добавится мод с песней «Намек на нас», «Нежность моя» от Валерии, также Александра Воробьева и «Тестостерон». Соответственно, «Ход королевы», и это не лечится. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Тоже искоренить не удастся вплоть до 7 утра. Буду в вашей компании, причем с удовольствием. Желаю вам, как всегда, улыбчивого настроя, отличных песен хороших и разных, ну и любимые на русском в качестве исполнителей тоже у нас имеются. Я, конечно же, хочу, чтобы у вас все было хорошо, и у нас, само собой, разумеется, в том числе и с погодой. Поэтому и ее вам, на всякий случай, хорошую желаю.
1: На русском радио.

Ну, тут, к сожалению, против лома нет приема. Но это если брать глобально. А вообще, карусель ли время или нет, не знаю. Но на месте оно совершенно точно не стоит. В 2003 году вышла песня «Молитва». И помимо Сергея Лазарева, конечно же, в коллектив «Смэш» входил еще Влад Топалов. Когда это было, не знаю. Даже, мне кажется, участник коллектива об этом вспоминают с трудом. Но мы на русском радио помним. Потому что эта песня и никуда не уходила. Всегда здесь, в эфире русского радио, такова судьба любой золотой истории нашей замечательной радиостанции. Немало песен может еще войти непосредственно в эту категорию, но все зависит от вас. Если вам нравится, мы оставляем. Если нет, песня куда-то девается. В этом случае, как уже и сказал, к счастью, повезло. Дальше нас ожидает трек «Я буду с тобой» от Григория Лепса. Зиверт появится с песней «Эгоистка». И всем известный самый романтичный трек в исполнении Леонида Агутина и Анжелики Варум. «Все в твоих руках». Опять же, золотая история русского радио. И я, Дмитрий Лебедев, всем-всем-всем, без исключения, шлю большущий привет как городам в целом, так, разумеется, и лично вам. Я очень рад, что вы со мной, я с вами совершенно точно в одной компании до 7 утра.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну вот, конечно же, некоторые вещи нужно слушать внимательно. Когда только-только появилась эта новиночка под названием «Бриллиант», мы тут как раз здоровались, прощались с Андреем Макеевым. Послушали невнимательно и подумали, ну а при чем здесь разноцветное стекло и другие стекляшки, когда «Бриллиант» на самом деле называется песня. Но теперь уже аккуратненько послушав, я понял, что это, если хотите, антонимы или антагонисты, да. В общем, не надо западать на все очень и очень мелкое, надо в масштабах мировых, разумеется, только бриллианты, никак иначе. Ну, разумеется, кто себя считает бриллиантом в отношениях? Ну, чего тут говорить. А песню исполняют Артик и Асти во главе с Севиль, конечно же. Что у нас последующее? Ну, тут хочется сказать, есть и вечные ценности. Весна, даже очень плохонькая и даже очень холодная. Все равно весна, никуда от этого не денешься. Будет не только травку, листики, но и, разумеется, гормоны. А это уже полдела, как не влюбиться. Алсу примерно на эту тему. Дальше появится Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском. Главное, чтобы у нас все было хорошо. С остальным справимся.
1: На русском радио.

0: Ну вот, как всегда, большое светлое чувство расширяет возможности чего угодно, в данном случае света. В обычных обстоятельствах он тоже сильно помогает, по крайней мере, избежать травматизма, когда в темном коридоре шарахаешься, а лампочка перегорела. Ну а тут все абсолютно точно масштабнее. Вообще замечательная песня, отличный медляк от Кристины Орбакайте. «Свет твоей любви» открыл свежий музыкальный час на русском радио. И, кстати, всего лишь часик отделяет нас от стола заказов. Может быть, если есть какие-то затеи в качестве приятных слов, подумайте, все уже очень скоро. А пока будем тянуться по-прежнему к свету, но уже к естественному освещению. «До солнца» называется песня от группы «Градусы». Нюша появится, песня «Цунами», Дима Билан, «Острые бритвы», а также «Какое счастье», «Жасмин». Это не моя реплика, это так песня называется. Всем-всем-всем по-прежнему желаю улыбчивого настроя, без него абсолютно точно никуда. Я считаю, что среда уже совсем неплохой день, особенно миновав понедельник и вторник, которые по традиции считаются, если не самыми сложными днями, то уж, по крайней мере, начало недели может с ленью побороться. А дальше уже по проторенной, вплоть до пятницы. Я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, и не хворайте.
1: На русском радио.

0: Ну, по мере выступления Ханны росло негодование. Что-то городские службы совсем расслабились. Что значит без фонарей от темна до темна? Именно в это время фонари очень важны. Я бы даже еще какую-нибудь радостную иллюминацию добавил. Собственно, она в Москве и имеется, правда. Но не в спальниках, конечно же. Здесь фонари – наше все. Час 32 на наших русскородийных. Вслед за Ханной песня «От зари до зари» у нас появится дискотека «Авария» и абсолютно неудобоваримые названия. Да, сплошная аббревиатура, ее слишком много, даже объявлять не стану. Нет, ну 3X первые, да, вполне. А дальше уже это на ваше усмотрение. Как эту песню воспринимать? Веселенькая, как всегда, разухабистая. От дискотеки «Аварии» ничего не скажешь о Дмитрии Маликове. Он у нас главный романтик. Здесь ночное такси и приятного, разумеется, вам времяпрепровождения, уважаемые водители такси. Вы нас частенько выручаете. Привет вам большущий. И если в сердце живет любовь, тогда что? Это и узнаем из песни Юлии Савичевой. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем, конечно же, большущий привет. Ну и свет на улице как можно больше, чтобы прям не по темноте. Да, я знаю, у вас уже доброе утро. Вам его, конечно же, в самом лучшем виде.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, спишем это на пессимизм спонтанный от звонкого. Что значит вот и все? Все только начинается. И день начинается только-только. И, разумеется, к самому торжественному мероприятию мы тоже едва подбираемся. Стол заказов Русского радио. Через 14 минут наш с вами совместное замечательное. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщения. Если любите мессенджеры, во всех наших действует один номер 8-916-003-105-7. Оставляйте, обязательно разберемся. Найду и прочитаю. В любую точку планеты можно отправить сообщение. Самое главное, не забудьте написать кому. И, конечно же, не забудьте подписаться от кого. Вот прям в тексте. Официальное сообщение, сообщение сообщества Русского радио также ждет вас ВКонтакте и в Одноклассниках. Вполне можно все то же самое оформить. Что спросите вы, как новичок? Я вам скажу. Привет им, поздравления, пожелания, признание в любви. Все это вполне возможно. И праздники всепланетные. И, разумеется, локалочка, которая известна только вам, а у людей день рождения у вас или у кого-то из близких, вот это все можно вполне оформить. И в целом извлекаем из себя себя же белого и пушистого, и, конечно же, делимся эмоциями. Жду. Зовут Дмитрий Лебедев. В начале следующего музыкального часа буду вам помогать в столе заказов.
1: На Русском радио.

дошло, напиши еще разок.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, всем привет! Действительно, настало подходящее время для того, чтобы порадовать родных, близких и просто хороших людей, скажем так, знакомых. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все это возможно. Поздравления с днем рождения, чего же нет-то? Если есть, например, мессенджеры, наш любимый к тому же 8-916-003-105-7, сложного ничегошеньки. Не забудьте только подписаться, прям сообщение, и все будет хорошо. Да, и время, конечно, не затягивайте, оно слишком быстро летит. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Пишите, все обязательно получится. Меня зовут Дмитрий Лебедев, и вот, пожалуйста, это мне. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, Мария. Передаю огромный привет Машеньке Лебедевой. Спасибо за то, что каждый день поздравляешь со всеми праздниками. Пишешь много добрых, приятных слов и пожеланий. Спасибо, Машенька. Также большой приветик Танечке Лысенко. А тебе я днем позвоню. Тоня, не скучай, не грусти, все будет хорошо, пишет Маша. Маш, ну, конечно, все будет хорошо. Привет вам, большущий. И да, Машеньке в Санкт-Петербург также от меня персоналочка, да и всему городу Санкт-Петербурга, безусловно, также. Ирина, вижу и вас. От позитивчика вам также большущий привет. Кусочек августа, кажется, на нашей стране. Ну, следующие сообщения я, конечно, уже прочитаю через пару-тройку песен. Здесь в столе заказов русского радио. А пока всем большой привет. Вам добрейшего вечерка. Нам и вам доброй ночи. А вам уже утро доброго и доброго дня, конечно же.
0: На русском радио.

Я бы с удовольствием посвятил здесь в эфире Русского радио пятернёй, потому что хорошему делу всегда рад, но у нас Русское радио, так что без изображений. Надеюсь, вы чувствуете, что я дал вам 5. И прежде чем мы продолжим масштабно, легкое вкрапление, что-то из вашего. Например, доброй ночи вам. Здравствуйте, вы самое лучшее радио. Спасибо огромное. Я постоянно слушаю Русское радио, всем передаю привет. Живу в самом красивом городе, Саянске, Иркутской области. Дарья Сергеевна, рад вас видеть. Привет большущий вам. И, конечно же, всей Иркутской области. Само собой, разумеется, с заездом в Саянск. Самый красивый город. Всем напоминаю, что подпись, да, желательно, иначе лысенькое сообщение никуда не уйдет. Человек должен знать, кто ему прислал что-то приятное. Ну, а в качестве координат все это всегда имеется на сайте www.usradio.ru. Для самых ленивых я чуть позже обязательно о них напомню. А пока еще раз большой привет!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем стол заказов русского радио. Как и обещал, пробегусь по нашим координатам. Все очень просто. 8-916-003-105-7. Наш номер для всех наших же мессенджеров. Выбирайте, отправляйте, найдемся. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также ждут вас. Не забывайте про подпись. Прям в тексте Наталья пишет. Здравствуй, любимое русское радио. Здрасте. Передаю огромный привет городу Березники Пермского края. Ну и поставьте нам, пожалуйста, песню. Ну, за песнями... Конечно же, далеко ходить не нужно, они всегда подтягиваются. Другое дело, новички, может, не в курсе, что все-таки стол заказов – это историческая часть названия. Песни тут не просим, тут всем делимся. Здравствуйте, хочу передать привет Балину Вячеславу и пожелать ему самого наилучшего в жизни. От Саши пришло сообщение. Чуть позже еще что-нибудь из вашего добавлю, все-таки время пока имеется, но еще раз намекну. Затягивать не советую, ничего не откладывайте в долгий ящик, если решили сейчас что-то отправить, ну, прямо сейчас и отправляйте. Принцип простой. И я думаю, что все это вернется старицей.

продолжаем наш стол заказов Русского радио. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Не забывайте подписывать, как зовут вас. И познакомимся, и заодно человек узнает, кто же ему что-нибудь тепленькое и пушистое прислал. Ирина Мшехиянова пишет: «Добрый привет». Нет, передаю привет ночной смене прачечной города Новоуральска. Девчат, не спим, осталось чуток до конца смены. Девчонки, удачи вам, конечно же, под музыку Русского радио. Все делается гораздо лучше. Скоро действительно закончится, моргнуть не успеете. Как и стол заказов. Никита Храмкин. Доброй ночи, Дмитрий. Хочу передать привет ночной смене кондитерской «Замка любви». От меня также персоналочка. Сладости наше все. Виктория Колесник пишет. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю огромный привет компании «Асса Медика» в бригаде номер 1, 2 и 4. Смотрите-ка, 4-я бригада добавилась, а? Всем коллегам прекрасного настроения и хорошей ночной смены. И вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы самое лучшее радио. Мирного неба над головой. И поставьте нам, пожалуйста, веселую песню. Виктория, и вам привет. И всем уже трем упомянутым сменам. Первый, второй, четвертый. И всей Белоруссии, а также персонально городу Минску. Конечно же, продолжаем стол заказов. Без моего участия подтянулось нечто веселенькое. Я думаю, что вы все будете рады. Кто тут самый красивый?

Ну, кому ж такое не понравится? Доброй ночи, Дмитрий. Передаю большой привет всем, кто не спит, всем родным, близким и друзьям. Поздравляю Анечку с тем, что она доехала наконец-то с детьми до дома. Желаю всем здоровья, счастья, любви и мира. Привет всей Москве и Балашихе. Привет также Ирине Евгеньевне в Москву. Татьяна сразу не признала. Привет вам большущий. И спасибо за пожелание легкого эфира. Я думаю, что в вашей компании все получится. Хочу передать большой привет моей любимой семье. Недавно мы переехали в новый для нас город Тарас. Дети сейчас привыкают к новому месту, и совсем скоро им предстоит пойти в новую школу. Желаю моим детям легко адаптироваться, найти хороших друзей, и пусть новая школа принесет им много радости и успехов. У меня 3 любимые дочки и 2 замечательных сына. Я очень люблю всех своих детей и, конечно же, свою любимую жену. Вы моя семья, моя радость, самое дорогое, что у меня есть. С любовью, папа Алмаз. И, пожалуй, еще одно сообщение, но это, наверное, уже на этот раз ВКонтакте перехожу. Да, Максим пишет. Доброго времени суток, Русское радио. И вам, Дмитрий. Едем сейчас из набережных Челнов. Вы, как всегда, бодрите. Хочу передать привет Сереге Блеску и Альберту Фину. Парни, все наладится. Ни шагу назад. Никто нас... это отдельная фразочка. Никто нас, вот так. Хоккейная команда «Крылатая гвардия» чемпион. От Макса. Ну, не спорю, не желаю дальнейших успехов. И вам, и хоккейной команде, само собой, разумеется.

никто не узнал, это, конечно же, был Сергей Лазарев и его свежая песня «Компасы». Наш стол заказов прям вот молоденьким не назовешь. Уже полчасика отгуляли, осталось еще немножко. Поэтому, как всегда, говорю же, не затягивайте. Что-то появилось из приятного в организме, извлекайте наверх, ничего в себе не держите и сразу отправляйте.

Людмила, рад вас видеть. Привет и вам, и всему городу Камышину. Маша пишет Мариночку Смирнову, подругу Виктора Цоя. С уважением поздравляю с днем его рождения. Сердечно поздравляю. Здоровья крепкого вам, Мариночка, и взаимной любви, и творческих успехов. Всем желаю также здоровья, добра и мира обязательно. С уважением, Маша, Санкт-Петербург. Дмитрий, доброй ночи. Здравствуйте, Людмила. Всему городу Уссурийску также привет. Доброе утро всем. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. И пусть все задуманное сбывается. Каждая минута радует. Хорошего дня всем. Ну и персонально своим пациентам здоровья, любви и удачи. У нас же еще капелька чего-то горячительного. Я думаю, в среду пока еще рановато. Но, тем не менее, Иракли.

0: Это Маша Вебер и ее свежий трек «Поставь на стоп». На русском радио такого не бывает. Прям вот нет этой функции, и все тут. Временная остановочка, да, песня имеется, но и тут нет никакого молчания. Эту остановочку диджей русского радио заполняет собой. Привет, большущие! В данном случае я, Дмитрий Лебедев, рад быть с вами. Стол заказов русского радио продолжает свою работу. И тут город-герой Москва передо мной. Ленок, привет, большущий! Рад вас видеть! Тоже вам вкусных напитков и не мерзните ни в коем случае. Сегодня попытался дома распахнуть окна, все-таки прохладненько становится столица нашей родины, ну хоть днем будет тепло. Привет, Димуле, ага, пошуршали в сердце, и опять зависть к моему тезке родилась у меня. Димуле, привет, ангел мой, я не могу без тебя, нуждаюсь в твоей заботе и тепле, ты мне очень нужен, постоянно думаю о тебе, очень люблю, Наталья. Евгений пишет русскому радио, привет, хочу передать привет ночной смене макаронника. Всем отличного настроения. Ребят, не унывать и выполнять норму. Евгений, ну, тут же как получится, вы же понимаете. Хотя, с другой стороны, если кто-то из начальства уходит, то, наверное, да, норма точно будет выполнена. Да шучу я, на самом деле. Я же знаю, что вы очень и очень ответственные, трудолюбивые. И под музыку русского радио работается всегда круче. Так что привет вам, большущие, и дотянуть от смену в продуктивном режиме. 2:40 остается у нас совсем чуть-чуть, и тем не менее, остается. Так что жду ваших сообщений, обязательно что-нибудь напоследок почитаю.
1: Русрадио.ру – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Недавно бросал хлеб лебедям, сорвал балет! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио.
1: Я обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Ох, время. Подошло заключение непосредственно у стола заказов русского радио. Ну, ненасильственное какое-то заключение, нет, сворачиваемся вполне себе логично, согласно тому, что показывают непосредственно цифры на наших русскорадийных часах. С вами было прекрасно. Напоследок, все, что успеем, и откланяюсь. Семья вся так вот подписана сообщение, но в частности Татьяна написала. Пожелание доброе утро. Всем привет. Хочу поздравить своего любимого мужа Александра с днем его рождения. Здоровья тебе и благополучия. Ну, не мешало бы знать, как фамилию у Александра. Тогда бы он совершенно точно определил, что это ему. Ну, да ладно. Виолетта Холодова. Привет, Дмитрий. Передаю привет семье Холодовых и Сухоруковых. Впереди нас ждет долгая дорога на море. Долгая, но приятная. Шершавенькая вам под музыку русского радио. Ольга Марараш пишет. Русское радио, привет. Хочу передать привет моему любимому мужу Максиму Марараш и дедуле Вите. Я с удовольствием присоединяюсь к этим приветам. И Антон Дергунов. Всем пожелания доброй ночи. Хотим передать привет нашему замечательному другу Сашке Гибсону. Коноплеву, между прочим, он же, наверное, из города Кирова, который слушает русское радио. Мы тебя любим. Береги себя. От зайцев. И последнее сообщение. Илина написала из города Ставрополь. Всем доброй ночи. Передаю привет моему любимому Расулу и его маме, тете Марине. От Илины. Привет большущий всем, кого успели оприветить. Но если что-то не успели, уже в следующем столе заказов. У нас на русском радио их достаточное количество. И все они, конечно же, есть на сайте www.radio.ru. А на сегодняшнюю ночь все. Пока, до следующего музыкального часа.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.